кричали, громко чайки, и не случайно обречало, бьются в окна, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
7: В «Маяк Металл».
6: А трубы, крепеж и доборные элементы?
7: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
6: Удобно. Все в одном месте получается.
7: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
4: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
5: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
9: Все в ГАРО!
10: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
11: 255-09-55.
12: Новое радио.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 28 мая, в Красноярске облачно. Днем плюс 28, ночью плюс 13. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама. Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале. Приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Долгожданное возвращение. ВД Фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
5: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
6: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
7: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
8: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
8: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
7: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
10: Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Все в ГАРО!
12: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
13: 255-09-55. На баге.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Моя игра. Новая. Моя игра.
16: Это вот это.

0: 101. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: мелодии. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
4: я
1: лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
4: говорят,
1: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 28 мая, в Красноярске облачно. Днем плюс 28, ночью плюс 13. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Колбаса докторская ГОСТ, СПК, 450 грамм, 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на «Окмаркет.ру».
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
8: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту.
7: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
8: Да я и так думаю про зоту.
7: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
11: Все в ГАРО!
12: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
13: 255-09-55.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему...

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 28 мая, в Красноярске облачно. Днем плюс 28, ночью плюс 13. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
3: А я сдал сессию.
4: А мы вчера поженились.
5: А у меня сын родился. Третий.
6: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
7: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.

0: Не спать.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
2: Нет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.
2: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 28 мая, в Красноярске облачно. Днем плюс 28, ночью плюс 13. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Мороженое «Славица березка» ЗМЖ. Стаканчик 70 грамм. 29 рублей 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
4: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
5: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
6: В «Маяк Металл».
5: А трубы, крепеж и доборные элементы?
6: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
5: Удобно. Все в одном месте получается.
6: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Новое на новом.
2: Всем привет. Это
3: да не, подождите, подождите. Это я тут, нам что-то тут обновили, и я не могу открывалку поставить. И подложку не могу, только елку могу. Елку только могу поставить. Ну ладно, это мой косяк, технические детали. С косяка начинающаяся программа, как правило, проходит на ура, потому что больше косяков, значит, все по плану идет. Это девиз 1 плюс 1. Так, подождите, что, елка, подождите, подождите. Давайте проверять, что происходит. 28 мая, четверг, вы там, я здесь. Райтраун дома надевает какой-нибудь худак и огромные нелепые подкрадули, и минут через 5 приедет. В принципе, все готово, да, для движения в ритме 1 плюс 1. Сегодня, по-моему, никого нет у нас. Ну и хорошо, отдохнем, а то говорит, насыщенная неделя такая. Вчера собачка замечательная была, тут дала жару, на всех прыгала, и на меня больше всего почему-то понравилось. А сегодня передохнем. Вот, все, теперь елка, теперь все, теперь можно. А я тут разберусь, где я тут что не туда нажал и что сломал. Поехали!
4: Может,

Надо проще. Не получается проще. Вот тоже надо вот так вот. Надо то, надо как-то смеяться там. Не получается. Утром там что-то Лиза елка поет, там что-то взгляни на себя, там это улыбнись. Да и когда мы видим себя в зеркале утром, как там не до улыбок, по-моему. Там думаешь, это что за путник ада вообще? Капец. Пуховик вернулся обратно на батю. Просто невозможно. Ну что, в нем хорошо, много всего влезает в карманы. Просто такая холодина. Как классно, и дома холодно. И отопления уж, конечно, никакого нет, и в помине. И прям, ух, бодрит. Все такое. Об этом можно стекло резать с утречка и холодненькой водой. Хоба, на лицо. Да, вот так, как вот тут будешь проще? Как вот тут посмеешься над собой, поулыбаешься, когда и так холодно, и еще это все. Ух, на улицу выходишь, холодно. Кайф, то, что нужно. 28 мая. Но у нас, как на радио принято так говорить, но мы с вами будем согреваться хорошей музыкой. Другой не держим, ведь это новое радио. Так, вот Ума Турман тут стоит. То, что нужно.

0: Не-не-не-не-не.
1: Ну куда?
0: Нет, ну это куда? Куда он взлетает? Подождите. А пилота забыли, что ли? Вот он сидит справа.
1: Здравствуйте, я это, капитан корабля... как там было?
0: Ну как?
1: Капитан Давалов. Это я. Здравствуйте.
0: Артем Давалов.
1: Пристегнитесь, мы, пожалуйста, взлетаем. До свидания.
0: Пристегнитесь, мы, пожалуйста, взлетаем.
1: Пожалуйста. Ну, я вот такой пилот.
0: Ну, такой, не очень уверенный.
1: Стажер просто.
0: А прикинь, такой пилот, реально, мы там будем совершать по маршруту. Он просто говорит, ну, постараемся долететь.
1: Ну, хотелось бы, чтобы они по-честному так и говорили просто.
0: Я что-то сегодня, честно говоря, очень плохо спал, не знаю, как пойдет. Но мы отправляемся.
1: Да, мне всегда кажется, что туда какие-то там просто записанные фразы вставляют, потому что у них у всех такие голоса прекрасные. Неважно, какой авиакомпании ты летишь, ни разу такого не было, чтоб я сел, и пилот такой... Ну, во-первых, ни разу не было того, что давайте вот хоть раз, чтобы он картавил, например. Вы слышали?
0: Нет, кстати.
1: Ну вот.
0: А прикинь, а может быть есть реально отбор по речи какой-то?
1: Я думаю, да.
0: А то прикинь, кто будет доверять картавому пилоту?
1: У них у всех речь идеальная.
0: Здравствуйте, говорит командир корабля.
1: Такого тоже ни разу не было.
0: Я
1: конечно.
0: Сейчас сойду.
1: Всегда.
0: Или там говорит, здравствуйте, меня зовут Татьяна Иванова, я командир корабля тоже.
1: Да. Так что, как будто
0: Да ладно, шутка.
1: Это вообще почти невозможно. Так что. Нет, я думаю, что там отбор какой-то идет. Либо, если у тебя реально какие-то траблы, может быть, там просто записанные речи какие-то вставляют. Вот и все. И в их интересах, чтобы никакие внештатные ситуации не произошли на борту, потому что вначале тебе говорят: здравствуйте, я командир корабля. А потом, когда что-то произошло, он такой. Ну, короче, это... Ребята, тут турбулентность, нештатная ситуация.
0: Тут какие-то кнопочки мигают, ребят, я не в курсе.
1: Мы совершим сейчас аварийную посадку в этом... В Аргентине.
0: Как назло, в Аргентине.
1: Да.
0: Ой, да. Ну, поехали потихонечку, да, просыпаться.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: А это мы, ребят, вот так вот. Здесь мы на месте, двое из ларца.
2: Да, надо работать. Что? Сегодня только четверг.
1: Да, прикинь? Это хреновая новость, конечно.
2: Отвратительная, самая ужасная, которую только можно было представить. Реально, сегодня только четверг, пятница только завтра. И что с этим делать? Ну,
1: ты говоришь, самая отвратительная новость. А если бы тебе сказали, что ты ведешь с Данильным теперь 1 плюс 1, например, это разве не самая плохая новость?
2: Но все-таки то, что сегодня четверг, это хуже.
1: Или то, что меня убирают, а ты остаешься один.
2: Четверг, Кирилл.
1: Ясно, ладно, все понятно.
2: Ты сам посуди, четверг.
1: Ну, вообще, да, да.
2: А уже это работать не хочется. И с понедельника начинаю примерно.
1: Мне кажется, с первого дня шоу ты говоришь, что работать не хочется.
2: Ну, кстати говоря, вот смотри, сейчас июнь, и потом июль, а потом август. А в августе это, ну, отпуск.
1: Да.
2: И все, осталось два месяца потерпеть какие-то.
1: Да что терпеть? Ну, смотри, это же прекрасно вообще. Что мы тут терпим?
2: Ну, я вот поздно лег вчера.
1: Угу. А что, зачем?
2: Да
1: почему
2: просто,
1: так?
2: Ну, как-то...
1: Надо было раньше ложиться.
2: А, все, тогда что-то я тупанул. Сорян.
1: Заболел? Надо было шарф надевать.
2: Да.
1: Угу. Машину разбил? Страховки нет, надо было страховать.
2: Ну, кстати, интернет что-то подводит в последнее время.
1: Да, что такое?
2: По поводу заболел, по поводу болезней. Но мы же все гуглим симптомы всегда. И там всегда чуть что у тебя заболит, сразу же у тебя все.
1: Угу.
2: Cancer.
1: Последняя степень, да.
2: Да. А сейчас вот у меня что-то горло болит там какое-то время уже. Я, ну, пишу, болит горло, и они такие... Ну, это, наверное, ларингит просто или ангина.
1: А ты даже начинаешь скроллить, а где, в смысле?
2: Я так
1: а
2: и начинаю.
1: А где четвертая стадия? Не понял.
2: Я так уже и начинаю. Я уже потом, знаешь, я уже это как его, я уже дальше пошел, я уже недоволен тем, что выдает мне интернет по поводу симптомов. Я пишу, болит горло, мне там ларингит, там ангина какие-то, воспаление там миндалин, еще что-то. Я такой, так. Мне такое не подходит. Симптомы рака горла.
1: О,
2: да, и начинаю вот так вот писать. Ну, потому что, а как? Я недоволен тем, что там выдают. Ну, как?
1: Ипохондрик.
2: Ну, да.
1: Я должен сказать, очень приятно, Артем. Вот так. Тогда бы смешно было.
2: А, ну вот. Ну, короче, да. И теперь получается так, то, что они перестали пугать нас в интернете заболеваниями.
1: Потому что в интернете много есть чего другого, что он может напугать, а не заболевание.
2: Например, отсутствие интернета как такового. Или тебя это не пугает?
1: Да я же вырос во времена, когда не было его.
2: А-а-а.
1: Не было, и нормально. Мы-то умели развлекаться, в отличие от вас, новое поколение.
2: Ну, то есть у тебя
1: без
2: вот
1: интернета.
2: Сейчас, у тебя сейчас интернет отключают, ты выходишь.
1: Конечно,
2: на улицу,
1: с пацанами,
2: играешь в казаки-разбойники.
1: В Сифу с пацанами пойдем играть. Выше ножки от земли.
2: С Денчиком.
1: С Диманом. Бенбендон. Потом.
2: Нет, должен быть Денчик обязательно.
1: Денчик, ну Денчик найдем, какой-то Денчик будет. Съедобное и несъедобное, в прятки. Отгони мне кирпич. Там вообще.
2: Картошку в мундире запекаем.
1: Картошку в мундире запечем на детской площадке. Вы что? Там, знаете, сколько развлечений? Вы у меня спрашиваете, я все знаю.
2: Тогда ладно. Ну вот, ну хорошо, все.
1: Все, до свидания.
2: Что, я тебе позвоню.
1: Хорошо.
2: Ладно.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио. Реклама. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум город развития станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Так, у меня для вас есть песня. Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, банга. Ну все, я устал, если честно.
2: Спасибо огромное. Только что в исполнении Артема Селиванова прозвучала песня «Бангаранга, бангаранга». В переводе с ямайского диалекта означает Игорь. Шум, беспорядок. Ага. Радостный беспорядок. То есть одновременно и беспорядок, и радостный беспорядок.
1: Но это радостный беспорядок, это когда, вот знаешь, когда ты деньги просыпал.
2: Ой, Артем, ой, не говори. Знакомая ситуация.
1: Это радостный
2: беспорядок. Бывало, идешь из кухни в зал и спотыкаешься прямо. И думаешь, ой, и прям, а не главное, раз так по всему полу.
1: Да.
2: Вот, думаешь, ну и что за беспорядок?
1: Или радостный беспорядок, это когда по квартире у тебя разбросаны вещи, но это вещи любимой женщины.
2: Ну тут я просто поаплодирую.
1: Или радостный беспорядок, это когда

0: тренировки ходили там как-то, еще какие-то там, что смотрели, например, развивающие видео там всякие, они бы знали, что есть такое, такой способ, как кинсуги. Это японцы, они когда разбивают, ну, раньше так было, по крайней мере, я сейчас не знаю, они когда разбивали тарелки, они всегда говорили, у любой разбитой посуды должна быть вторая жизнь, и они склеивали ее золотом.
1: Ничего себе.
0: И там наберите в интернете кинсуги, очень здорово звучит, очень здорово выглядит. Там типа тарелка с такими золотыми трещинами. Сейчас я вот покажу Кириллу, а вы там сами все наберете. Кинсуги — это там древнейший способ склеивания разбитой какой-то посуды. Типа вот так вот, понял?
2: Ага.
0: Вот. И они склеивают там золотым порошком, там склеим каким-то.
1: Да, а мне Игорь Николаев с детства говорил, что...
0: Игорь Николаевич.
1: Не склеить разбитую чашку, как вот быть.
0: Ну, он, значит, про кинсуги тоже не знает ничего.
1: Да?
0: Ну, видимо.
1: Надо как-то ему передать.
0: Ну, с другой стороны, вряд ли он бы такой, не склеить разбитую чашку.
1: Хотя есть вообще-то один способ. Про него Рон Трамп рассказывал на радио с помощью золота склеить.
0: Ну, да.
1: Это когда... Ты что-то разбивал, ну, по крайней мере, вот в детстве, там, чашку какую-нибудь, обычно слышалось, выйдь отсюда, все, иди, все, давай, все, мне такие помощники не нужны.
0: Ну, а да, если это мать все-таки разбивала или там бабушка, ну, это на счастье сразу становилось.
1: Да, когда ты разбивал, то у тебя, так, руки из этого самого, все, иди отсюда, все.
0: Ну, да. А в детстве же постоянно что-то можно было разбить, потому что обязательно что-нибудь керамическое или хрустальное вот это вот дома постоянно было.
1: Ну... Мне страшно представить, что было бы, если бы, допустим, условно я разбил бы хрустальное что-то.
0: Да?
1: Ну, это я не хотел бы оказаться в этом моменте. В смысле, хрусталь — это дороже меня было.
0: Да?
1: Дороже всего на свете. Хрусталь, божественный наш замечательный хрусталь.
0: И очень удивительно, что насколько сильно он обесценился, потому что мне иногда попадались там рилсы или какие-то видосы про то, как люди залезали в дома, которые расселению подвергались. Ну вот после там расселяют людей в новые дома, переселяют, и люди же там бросают все, что ненужное. И практически у всех в квартирах стояла эта стенка, в которой вот этот хрусталь так и стоит, ждет теперь своего часа, вечность.
1: Ну нет, хрусталь весь увезен был. Все было каждому.
0: Ну это у тебя, я же говорю про реновацию, которую москвичи там переселяли с Гальяновых.
1: Вы что, москвичи, хрусталь оставляли в домах? Вы что?
0: Это, видимо, в Липецке он тянется до сих пор еще.
1: Да, у нас до сих пор иногда вот денег нет, но есть что-то хрустальное. Натуральный обмен.
0: Я говорю, там до сих пор вот дома реновации, там залезали люди, ну, что я, конечно, осуждаю, потому что нельзя этого делать, там все за забором, и тем не менее кто-то умудрялся туда залезать, поснимать видосы. Стоят эти стенки, и в этих стенках стоят эти хрустальные наборы, которые, ну, теперь обречены на вечный покой.
1: Грустно, конечно.
0: Так что...
1: Не а все. У вас сейчас, дорогие друзья, есть вот хрусталь в доме, вот за стеклом стоящий?
0: Это такой философский вопрос, на самом деле, который говорит тебе о том, что все тебе, что сейчас очень важно и кажется важнее вообще что-либо, оно через 10 лет может превратиться в пыль, не стоит ничего, буквально ноль. А может и наоборот увеличится в цене, и вот ты не знаешь, как получится.

0: почти... Ой, где это сообщение? Я его потерял. Мы почти весь хрусталь подарили вместе со стенкой ГДРовской. Совершенно незнакомым людям и нисколько не жалеем. Вместе со стенкой ГДРовской. Это потому что они как с Калиной в цепочке всегда шли. ГДРовская стенка и хрусталь там внутри. Мне кажется, они продавались даже вместе, как набор внутренний. Что стенку пустую продавать? А еще раньше вот эта популярная была вот эта лестница, как это, шведская стенка, да, называлась?
1: Да.
0: Тоже у всех почти в квартире она была. Чтобы что? Кто по ней лазил вообще?
1: Никто никогда не лазил.
0: Ну так а нафига она там нужна была вообще?
1: Ну в смысле? У всех есть, у нас тоже будет.
0: Такое чувство, как будто реально просто в Советском Союзе все, что было, просто таскали домой. Турник повесим.
1: Люстра вот эта с висючками еще была.
0: Да.
1: У вас была такая?
0: Да, конечно, была. Турник вот этот, который висит вот между коридором и кухней вот в этом пролете.
1: У меня был.
0: Ну да, конечно.
1: Сколько я раз подтягивался, ровно лишь три раза за все детство.
0: Так что таскали все, что было. Всякие фрукты. Кстати говоря, по поводу фруктов, говорят, бананы начали выращивать в России.
1: Да ты че? Mm-hmm. Да я же говорю, у нас все свое.
0: Так потепление там вообще, да, из-за всяких этих потеплений там уже бананы выращиваем. Да. Видел вообще, сколько экзотические фрукты стали стоить?
1: Нет.
0: Приходишь в магазин, манго дешевле, чем яблоки. Это что вообще? Реально?
1: Манго дешевая, а мамка бесценная. Вот я что хочу сказать. Скоро будет детская минутка для мам, пап и детей после небольшой паузы. Это новое радио 1+1.
0: Да.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Ну, вообще там не хочу никого обижать, я не душный, но там вот не включим микрофон, а включим правильно. Ну, я не буду поправлять, потому что не поправлять, это неправильно.
4: Понял.
3: Ну, Арт, реагируй как-нибудь, пошути.
4: Ты когда сам текст песни напишешь, тогда сделаешь
3: вот,
4: там...
3: Вот, молодец, ключ. Вот поставил. Ладно. Взорвавшегося юнца.
2: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
3: Новое радио. Итак, в детской минутке сегодня вновь звучит песня популярного исполнителя Толи Саммер.
4: Да.
3: «Цените жизнь».
4: О, это хорошее напутствие.

0: попробуйте жить.
1: Ну, вот я, кстати, по-моему, я, кстати, вот из тех людей, которые до сих пор уже после там 10-го раза не могу еще выкупить прикол Толи Саммера.
2: И я вот тоже думаю, это с юмором мы поставили эту песню. Так, если с юмором, то ладно.
1: Мне кажется, Олег просто двигает пацана какого-то своего каждый раз.
2: По бабкам там, да.
1: Ничего, ты не помнишь тот случай, когда мы два раза подряд Олег вынудил его поставить вообще?
2: Может быть, это сайт-проект нашего Олега? Может быть, это он и есть?
1: Потому что, по-моему, только он вообще понимает прикол Толи Саммера.
2: На полном серьезе эту песню слушать как-то странно, честно говоря.
1: Абсолютно. Мы еще в тот раз тоже тогда слушали и такие, а что происходит вообще? Мы первый трек дослушали, а потом Олег такой, давайте там еще второй подряд есть. Мы такие, а почему мы должны это делать вообще?
2: Ну, он говорит, да вы не поэты, ставьте, просто ставьте, и все.
1: И в итоге-то ладно, мы-то как бы с Кириллом такие люди простые, мы за один хотя бы якорь в виде одного сообщения, ого, нормальная песня, цепляемся и потом доказываем, да нет, это всем нравится. А тут как бы и ни одного сообщения не получается найти.
2: Да просто всем молча слушают, думают, да, когда, в чем прикол, подожди.
1: Просто чтобы вы понимали вообще весь вот феномен Толи Саммера, это, по-моему, единственный исполнитель в детской минутке, даже с Вовой Солодковым такого не было. Во время песни которого люди пишут «Включите Ивана Зола» или «Включите Замая про Василия». Вот это вот тот случай.
2: Ну, Олег уходит от ответа, он не отвечает.
1: Да. Олежек.
2: Это он сбросил, видишь?
1: Ну, конечно, да это его какой-то корешок,
2: все
1: точно.
2: Все понятно, Олеган,
1: 100%. Какой Толи Саммер еще? Кто это вообще? Так, ладно.
2: Нет, он там победитель огромного количества конкурсов, в том числе и международных. Он там вокалист, все дела, мощный, конечно.
1: До сих пор так еще я слушаю, непонятно, кто это поет. То ли Саммер, то ли Сурганова, что...
2: Где-то вспомнил Светлану Сурганову.
1: Так, ладно, смотрите, что-то хотел сказать важное, блин, и забыл, представляете? Важнейшее что-то... Блин, ну я же скажу, просто я забыл. Вчера ходил на обследование глазов, но я это расскажу чуть попозже. Вот.
2: Ну, в целом, как все прошло?
1: Да, ну как, ну обследовался.
2: Ну, какие-то хорошие новости мы ожидаем.
1: Какие могут быть хорошие новости? Ну, не знаю.
2: Просто... Ну, не знаю, типа, сказали, ну, нет, с такими глазами на какую операцию вы надеетесь?
1: Ну, я так предполагаю, что там с любыми глазами, пока они хоть чуть-чуть видят, там можно надеяться на любую операцию какую-нибудь.
2: Ну, ладно. Это вот в следующем часе истории, я так понимаю.
1: Да.
2: Это новое радио.

0: Не, ну перед тем, как ты расскажешь подробно, как ты сходил к офтальмологу, скажи самое главное, там укол в глаз будут тебе делать?
1: Да не будут никто укол
0: ну,
1: в глаз.
0: Ну, пожалуйста.
1: Никто не будет укол ну, в глаз делать никакой. Укол это в никакой глаз. Не будет. Ну, не ладно. Будет уколов.
0: Не будет уколов?
1: Не
0: глаз.
1: Будет. Я вспомнил, кстати, что я важное хотел сказать. Мы что-то вчера с Кириллом смеялись, что какой-то очередной там рилс радиоведущего залетел, и вот все, кто только можно, ему уже скинули, и он говорит, а тебе скинули или нет? Я такой говорю, да нет, вроде не скидывали. А сейчас понял, почему мне не скидывали. Может быть, и скинули просто. У меня там переписка, вот я открываю сообщение, и каждый раз, когда я вижу, что там написано, отправлено вам видео рилс, я не открываю эту переписку. Поэтому я не знаю, скинули ли мне это или нет. И у меня там вот такое вот огромное количество непрочитанных сообщений, из которых начинается что-то там, скинули вам видео рилс. Я до такой свидания. Сразу, до свидания, сразу же. И еще в такую же категорию теперь попадают сообщения, которые вот это вам на детскую минутку тоже сразу, до свидания.
0: Ребят, страшную тайну придется открыть, мы не слушаем эти песни. Мы
1: да, которые вы в детскую минутку, да.
0: И видосы вот от незнакомых людей не надо, пожалуйста, да. Присылать.
1: 98% видосов этих не открываются. Детские песни, которые вы скидываете, не слушаются. Мало того, если еще и это не детские песни, а ваши песни, это вообще сразу же.
0: А еще последняя стадия, это когда я вот тут с помощью нейросети сделал вообще... песню. Вот на фразе «я с помощью ИИ сделал пе», сообщение игнорируется.
1: Сразу. Так тут еще я тебе больше скажу. Один человек сильно дальше пошел. Сейчас же идет сбор заявок на музыкастинг.
0: Так.
1: И там я открываю сообщение. Здравствуйте, я там это, вот у вас там классное шоу. Я отправила песни на музыкастинг, даже две. Единственное, там не было куда-то написать, что стихи мои, но вокал-то не мой, это ИИ сделал. Я такой думаю, ты... А петь кто будет на музыкастинг приходить? Тоже ИИ?
0: Ну как, вон на телеке же девушка открывала рот под ИИ вокал.
1: Да?
0: Вот. Ну да, да, был там такой. Ну не то, что скандал, а был такой инфоповод.
1: Пишут, вот Райд Чушпан, да и мне не нужны ваши видосы, эти рилсы, зачем они мне нужны вообще? Ну, мне не нравится, у меня свои есть, своя подборка, и все, ну, скиньте другу какому-нибудь вашему, который там любит смотреть ваши рилсы.
0: Да, не, ну а когда волна идет, когда какой-нибудь человек про радио делает видос, это все.
1: Да, это сразу.
0: Это все скидывается. Да и не надо, да давайте не будем.
1: Реально.
0: И так нормально все, мы живем, все хорошо.
1: Да.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, реально, Бог, спасибо здоровья. Вам, что вы скидываете.
0: Низкий поклон.
1: Чего? Спасибо. И скидывайте, пожалуйста, еще вот вчера у нас собака была, ни одной фотки собаки не скинули в чат.
0: Ну все, пипец, приплыли.
1: Да, не забудут сейчас.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 28 мая, в Красноярске облачно. Днем плюс 28, ночью плюс 13. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Реклама.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Пончик «Донат Бейкертон» глазированный с начинкой 67,7 граммов. 49 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Это Звонкий.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новое.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru

0: Красноярске 12. Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
2: Один плюс один.
3: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райдраун на базе Нового радио, суперхиты и суперновинки на базе. Что-то я угорел вчера, захожу к нам в соцсети, вечернее шоу «Эвиленд», ведущий Дмитрий Лапиков, и все, и в студии никого. Ни Эви, ни Миши, никого.
4: А что они?
3: Я так понял, все они уволили, же вроде ребят. По очереди в отпуск уходят, а тут никого, сидит Дима Лапиков один. Ну, я так понял, Миша в отпуске, а Эви поехала на концерт Канье Веста в Стамбул, и нет никого. Вообще.
5: Посреди рабочей недели?
3: Да.
5: Пипец, зависть, вы чё? Вообще. А можно так делать?
3: Я не знаю. И также Кирилл, который... Блин, слушай, мне в 11.15 надо быть уже в аэропорту города Саратова. Можно я на 5 минут пораньше отскочу? Вообще уже, блин, поехала в Стамбул на концерт Канье Веста, представляешь? Я вообще не завидую. Ну нет, я на самом деле и правда не завидую, потому что Эви-то, она любит путешествовать. То есть она как бы поездку совместила с концертом. Ей и просто слетать кайф.
4: Я тоже люблю путешествовать, ну, вот. Но вот держусь ради Артема.
3: А я бы, да ладно, что я...
4: Да нет, понятно, что Артем без меня нормально, но как бы мы вдвоем же.
3: Это
4: так,
3: правда.
4: Так задумано.
3: Это правда. А так это как его... я бы, конечно, себе не простил, если бы я полетел куда-нибудь на какой-то концерт, а потом этот человек просто там через год приехал бы в РФ. Я бы, конечно, с ума сошел. Нифига себе, смотри.
4: Ну, я не знаю, можно это говорить?
3: Не надо, наверное.
4: А зачем тогда ты начал об этом говорить?
3: Да я просто тебе показал.
4: Теперь люди думают, почему ты сказал «нифига себе». Артем просто посмотрел на себя в зеркало, и вот такая реакция была. Давай я выброшу за тебя.
3: Да я пойду выброшу сам сейчас, это надо вылить.
4: Ничего себе. А как так?
3: Я сам не знаю.
4: До 13 августа.
5: Тут ЧП.
4: ЧП произошло. Но все нормально, все живы.
3: Да. Никуда выбросила.
4: Никуда вот стоит. Плесень тебя не отпускает.
3: Я теперь и остальное, честно говоря, побаиваюсь. Вдруг оно там долго лежало.
4: Да свежее вроде.
3: Ну.
4: И по дате свежее.
3: Ну да.
4: Ну такое бывает. Натуральный, значит, продукт.
3: Да.
4: Ладно. Если что, у меня макароны есть.
3: Да я что-нибудь придумаю.
4: Сейчас, мы вернемся. Это 1 плюс 1.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраум. Ну, из хороших новостей... Употребление алкоголя в России снизилось на порядок, пусть и относительно небольшой, но тем не менее. А это что значит? Что мы стали...
2: Что Кирилл давно не пил.
1: Давно не было выходных!
2: Да.
1: На 5% примерно еще в прошлом году.
2: Нормально.
1: Тенденция укрепляется за последние несколько лет в целом на 11%.
2: Это, мне кажется, в том числе за счет молодежи, потому что молодежь не пьет сейчас.
1: Ну и в очередной раз хочется напомнить, что вопреки каким-то, возможно, стереотипам, в других странах в разы больше уровень потребления алкоголя, и Россия там...
2: А это потому что зависит от там даже ментального состояния граждан. Абсолютно.
1: Россия даже не в десятке. Там есть страны, которые ого-го там наяривают.
2: Вот.
1: Там...
2: А потому что у них там им нервничать приходится, а нам-то что?
1: В одном из рейтингов только в Германии там 13,5 литров там в среднем выпивают в год люди.
2: В день.
1: Да, в час. Вот, там что-то Чехия, Литва. И так далее, и так далее. Россия там далеко не в десятке на 11-м.
2: Ну вот.
1: На 13-м. Ну это вот рейтинг, который я открыл, может быть, там...
2: А на 14-м кто?
1: На 14-м не написано, на 15-м Эстония.
2: А, ну, короче, я так понял, там одни страны
1: там, да,
2: европейские.
1: А мы молодцы с вами, мы вон спортом занимаемся.
2: Конечно.
1: Мы в библиотеке ходим, вообще, во!
2: Да.
1: Красавчики.
2: Нужны трезвые водители, но у нас таких нет, у нас все нормально.
1: У нас все ребята нормальные.
2: Так, по поводу вчера ходил, значит, я проверять зенки. Занимался проверкой. Часа два это реально заняло. И не потому, что я что-то там ждал или в очередях сидел, а потому что меня на таких каких-то аппаратах там проверяли, на которых я даже ни разу не был. Ну как вот в детстве проверяли зрение? Ну даже не в детстве, а просто обычно проверяют зрение. Но это обязательно вот это вот... Скажите, какую букву видите? Максимум на домик посмотришь. Максимум. Это вот из всех аппаратов, которые тебя посадят. Ну ты смотрел на домик?
1: Нет.
2: Да вообще глаза не проверял
1: я
2: никогда.
1: Я ШБМНК только смотрел на, да? Эту, да, на буквы.
2: Ну вот. Ну, короче, ну максимум на домик посмотришь. Там домик это, ты смотришь такую. Ну, короче, там домик. Ну, там кто домик. Понял, тот понял.
1: Так, два часа. И в какой момент врач сказал, что мы вам сделаем укол в глаз? В какой момент?
2: Ни в какой.
1: Ни в какой?
2: В этом я к этому и подойду. Я же понимаю, что я же такой же шутник. Ну и вот, вначале у одного аппарата, потом у другого, потом третий аппарат, который в глаз воздухом дует, потом еще там какие-то всякие там вспышки, как цвета видите, там, короче, миллиард всего. Потом надели мне очки, я там в них походил, ну, вот этих, которые сменяются, линзы. Потом закапали глаза, я посидел 10 минут, потом еще закапали глаза, посидел 10 минут, потом еще закапали глаза, посидел немножко, проверили еще. И вот это вот все продолжалось вообще часа полтора. И вот, и говорят, ну, смотрите, у вас такая-такая ситуация, можем вот такую-такую операцию сделать. Их несколько разные, в зависимости от того, у тебя там астигматизм, не астигматизм, там, бла-бла, это все внутренности. Можем вот сделать такую. Говорит, вы слышали уже что-нибудь про операцию? Я такой думаю, ну скажу, а что уж. Кирилл бы мне не простил, если бы я это не сказал. Я говорю, да только вот, что Гарик Харламов говорил, я слышал. Она такая, ха-ха-ха-ха-ха.
1: Они тоже все знают, да?
2: Ну, конечно, они знают.
1: Ну, класс.
2: И она говорит, нет, никаких уколов не будет, ничего. Она мне там расписала, что там надо будет это, типа, у тебя астигматизм, надо там будет, там, это лазером там что-то верхний там слой как-то там срезают, что-то там потом там это, потом там обратно приклеивают. Я такой думаю, ничего себе, там срезают что-то с глаза. А потом она говорит, ну это в целом продлится там 30 секунд. Я такой, вот так вот. Ну, типа говорит, в операционной ты там не больше 10 минут будешь находиться, потом там мы тебя там посидишь там, отдохнешь.
1: Это прикольно, само
2: домой.
1: Обследование массивное такое, длительное,
2: да.
1: А сама операция раз-раз и
2: по
1: все.
2: Сути,
1: класс.
2: Да. Ну, то есть там надо анализы сдать, понятное дело. Придешь, чик-чик, и все, и пошел домой. Ну, то есть, может, ты какой-то там дискомфорт будешь там испытывать там, ну, первое время, знаешь. И первое время это не недели там, а часы какие-то. Часы там, может, день-два. И все.
1: То есть
2: и
1: не
2: пожалуйста.
1: Надо, как в нашем детстве были ребята, которые ходили с заклеенным одним глазом. Вот
2: нет,
1: так нет, этого не будет.
2: Пираты, ты на Сомали вырос.
1: Да, да. Я же не рассказывал, у меня детство в Сомали прошло, ребят.
2: Да.
1: Я ничего не рассказывал.
2: Еще из интересного. Проверили глаза, сказали, что у меня, оказывается, один глаз видит на 30%, второй на 40% от возможности. То есть я что, блин, на 70% слепой?
1: Да.
2: Офигеть, а как я ориентируюсь тогда и хожу вообще, и вижу людей?
1: Вот так вот, щуришь глазки вот так вот.
2: Надели мне тоже вчера вот эти вот разные линзы, надели, которые 120%. Я клянусь, я начал видеть, как сокол какой-то, как будто в бинокль. Но вот из минусов, тебе прям некомфортно, тяжело. Я говорю, нет, давайте, типа, ну, поменьше лучше, но чтоб комфортно. И тут вот ты... встаешь вот перед этим моральным выбором, знаешь, вот как когда делаешь виниры, типа, сделать себе блич один, которые унитазные прям будут супер, или чуть поменьше.
1: Как у некоторых артистов, да.
2: Да, или чуть-чуть поменьше, они тоже будут как унитазные, но что-то среднее между унитазными и обычными, что, в общем, и я выбрал. И с глазами у тебя та же ситуация. Ты можешь выбрать там, типа, вообще себе супер зрение, но тебе прям будет у тебя давление, тебе будет тяжело ходить там, ну, в общем, и сильно долго привыкать придется. Либо чуть похуже, но зато будешь нормально чувствовать себя.
1: Как Артем понял, что надо ему операцию сделать на глаза, вот, когда он ждал такси, чтобы увидеть номер, он подошел вплотную к номеру и носом уперся в номер такси, вот так вот, к бамперу. Вот, и тут думает, не, наверное, надо все-таки обратиться к специалистам. Ну, круто.
2: Я же на самом деле, когда если кого-то вижу там в коридоре или что-то, я всем говорю, на всякий случай здравствуйте, потому что я не различаю. Нет, на самом деле вот ситуация тупая. Вот насколько вот понять, что я просто фрик какой-то. Я вот жил так себе, жил нормально. Никакие очки, линзы не носил. Ну, ориентируюсь, что-то вижу, как-то могу коммуницировать и нормально. Тут мне подарили монитор ультра широкоугольный, 34 диагональ. А я же вижу нормально только вблизь. А вблизь смотришь, и приходится вот так вот башкой мотать, и башка устает. Хочется чуть-чуть отодвинуться. Отодвинуться не видишь, а я такой, так, ну все, делаем глаза.
1: Если это относительно так несложно, почему все люди сейчас не кинутся вот в офтальмологические центры? Боятся просто, да? Или по поводу денег, сколько это стоит вот в среднем по Москве? Ну, в среднем.
2: Ну, я не знаю.
1: Вилка какая хотя бы?
2: Не знаю.
1: Ну,
2: вот, мне кажется, 150-200, что-то вроде 200, того.
1: Понятно.
2: Ну, такая, ну, я предполагаю, что сумма. Это, во-первых, денежный вопрос. Во-вторых, ну, у нас же люди любят вот это вот. Обратите внимание, те, кто делает лазерную коррекцию, врачи, они сами в очках ходят. Вот это вот, знаешь, или люди вот эти вот. Обратите внимание, вот эти вот, кто делают виниры, у них свои зубы, они свои зубы лечат, обратите внимание.
1: Ну да, там еще вот этот видос был смешной, когда женщина сделала операцию, а там в офтальмологическом центре такой контейнер для очков.
2: Да,
1: куда надо сказать, теперь они мне не нужны, бросить очки в контейнер. Очки мне больше не нужны. И мимо контейнера с 50 миллиметров вот так.
2: Ну, кстати, шутки шутками. Я вчера пришел в медцентр, и там тоже такой контейнер есть. Да,
1: какие-то очки в дорогой оправе. Может, тоже надо выбрасывать?
2: Ну, я так понял, там написано, что они эти очки передают там в малоимущие всякие семьи. Так что есть вероятность, что где-то будет ходить малоимущий ребенок в очках Лора Пьяна. То есть,
1: и сотку стоит.
2: Да, и самое главное, он даже не будет понимать крутость этих очков. Вот в этом проблема. Так что вот.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
3: Время сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель, смята, виноват, что не рядом.

0: Судя по разрозненным сообщениям вашим и по рассказам Артема, это вот в Москве подобная операция стоит там 150-200 тысяч, а в других городах можно в два раза меньше сделать операцию и даже еще дешевле. Ну, это так, на всякий случай. Вдруг мы вот 1+1 натолкнем вас на какой-то хороший шаг в своей жизни, на перемены какие-то.
1: Да, я, кстати, вам еще такое расскажу вообще после рекламы,
0: это
1: я
0: после
1: сейчас вспомнил.
0: Да ты что, серьезно?
1: Там вообще
0: про сериал, наверное, что-то увидел в сериале?
1: Не, ну, типа, почти, да, почти. Но нет, там это сильно дальше уже ушло. Я просто, ну, слов нет, короче, ладно, я расскажу вам это после рекламы.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1.
1: Обсуждают в чате тут лазерную коррекцию. Некоторые пишут, вот сделали за 16К. Я вообще не знаю, что можно сделать за 16К, что касается какого-то хирургического вмешательства. Анализы стоят дороже сдать, да, чем 16К.
2: Как мы представляем 16 тысяч операций? Это просто на улице отошли вы в стороночку, да. Там где-то около остановки
1: и там автобусной. Вот, да-да-да, и укол в глаз там был, и это все, что там было. Как может 16К стоить лазерная коррекция? То есть там они этот аппарат даже не отобьют, блин, за всю жизнь.
2: Непонятно, может как-то промокод какой-то.
1: Да, я не знаю, мне кажется, это просто как по какой-нибудь ультрастарой технологии, когда тебе не лазером, а вот так долото и молоток там, вот так вот.
2: Старая школа.
1: Да.
2: Так нет, вы расскажите, какой эффект спустя годы? Люди же боятся, что они там, не знаю, ослепнут или наоборот зрение ухудшится.
1: Да нормально, у меня бабушка вроде делала, и нормально.
2: Все ли в порядке? Напишите, пожалуйста, успокойте людей, а мы это озвучим, и кто-то, возможно, изменит свою жизнь и начнет лучше.
1: В Тюмени за 20К делал в 2012 году. Ну, в 2012 году 20К это было как сейчас 200.
2: Да, давайте в 2012, да, в 2002 я вообще...
1: Да-да-да. В 1910 году делал, там буквально царский рубль стоило.
2: Квартиру я купил в 2001, тогда она 250 тысяч всего стоила.
1: Да,
2: спасибо огромное за информацию.
1: Ага.
2: Так, давай свою историю.
1: Инфу, которую я хотел рассказать. Захотел тут, ну, не по своей воле, а по стримерской погрузиться в лор-битву экстрасенсов последнего сезона. И я зашел на сайт канала, на сайт ТНТ, короче, зашел. Думал, ну, там буду смотреть. И там был только один выпуск первый. Я такой, ничего себе, вот это мне повезло. Типа, будем по одному выпуску смотреть. Один выпуск мы смотрели два стрима. Потому что я рассказывал, выпуск идет два часа. Соответственно, смотрим мы его 4 часа с комментариями. Я такой, вот это удобно, ничего себе. А потом, как оказалось, их уже 13 серий. И там уже финал скоро. Mm-hmm. А 13 серий я нагонял. Буду год где-то примерно, но это даже не суть. Я посмотрел отборочные испытания, из кое-чего я офигел. Вот почему-то история разлетелась про женщину, которая чат-GPT, вот это вот у нее телефон был примотан к лицу, и она вся была в изоленту обмотана. Я вчера, в буквальном смысле, я вот вам клянусь, тут я не офигел, я охренел просто. Приходит женщина, взрослая женщина, говорит, я там учитель магии, вот есть какие-то там, вот мои ученики, называют там имена какие-то, которые люди знают по какой-то причине. И говорят, чем вы сегодня будете удивлять? Она говорит, я принесла сперму в баночке.
2: Так.
1: Достает баночку. А ведущий спрашивает, говорит, а чья это сперма? Она говорит, Влада Череватова.
2: О, Господи.

0: чатом GPT, и потом другая девочка маленькая. Почему-то все еще какие-то органы внутренние животных приносят. Кто печень, кто сердце там говяжье, то еще что-то. Они там как-то колдуют над ним. Одна женщина там, девочка была, 2006 года рождения. То есть она вообще, там, 20 лет ей. Она там разговаривала вслух, как бы сама с собой, но не сама с собой. То есть она разными голосами, она говорила, иди в ту машину, нет, я не пойду в ту машину. Вот так вот это происходило. Я думаю, вы чё? И стоят там вот эти люди, все зеваки, и они прям реально в шоке. Они офигевают с того, что... В смысле, офигевают по-настоящему. Вау, какие силы. И ещё я заметил, там с первой же, прямо с отбора, сразу видно, ну, не победителя, как минимум человека, которого будет до конца сезона тянуть. Типа это обязательно он приходит какой-то, нибудь такой статный, красивый такой, знаешь, с таким там прической. Он очень медленно и элегантно разговаривает, и ты сразу понимаешь, ну все, это финалист уже, давайте просто скипнем все эти 13 или 15 серий, просто финал с ним сразу покажем. И женщина там тоже, они еще, знаешь, любят говорить, я там итальянская, и ты думаешь сразу, так, это тоже полуфинал минимум сразу. Ну, то есть, кто вот придумает, там интереснее история.
1: Понятно. Ну, это как вот с одной программой, где все женятся, по идее. Сначала она была в таком, в культурном режиме, приходили, да, действительно красивые девушки, интересные парни, был какой-то диалог конструктивный, все. И потом, ну, естественно, людям это перестало быть интересно, и сейчас вот в этой программе происходит невиданный просто турбо-трэш, потому что...
0: Абсолютно.
1: Потому что вам это интересно. Вот так.
0: Абсолютно.
1: Грустно,
0: реально.
1: Конечно.
0: И они там еще показывают их, как они стоят, вот это огромное количество экстрасенсов, которые еще не прошли никакие испытания, просто огромное. И там, типа, вот это какое-то там здание, потом вот эти люди, они там что-то там разговаривают между собой, но я реально в этот момент вот этот видос вспоминаю. И Malate improved. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Они как-то так же выглядят там все. Как будто они просто косплеят какой-то мир Ведьмака. Вот все в каких-то таких костюмах. Обязательно в каких-то таких. У них там имена все какие-то. Меня зовут Джексон Джордан. Я думаю, тебя Игорь зовут. Иди, блин.

0: души тех, кто не очень хорошо видит, Наташа написала: всю жизнь мне говорят, что я высокомерная, типа не здороваюсь, щурюсь там постоянно. Я не здороваюсь, потому что я вас не вижу.
1: Такая
0: просто
1: же ситуация абсолютно.
0: Не вижу, кто
1: еще не поздоровался, а я не узнал просто.
0: Ну вот из тех сообщений, которые пришли по поводу опыта в офтальмологии, в операциях, в основном все нормально у людей. Там 2 года назад, 3, 4, 5, все в порядке, также хорошо вот вижу, как и там на следующий день после операции. А вот тут человек написал, что в 2012 году делал, но все вернулось обратно. Ну 2012 год, это же сколько, это 14 лет назад. Есть какая-то гарантия? Врачи же, наверное, говорят, что может, да, может ухудшиться зрение, но через какой-то длительный период.
1: Наверное.
0: Это же, они же не уверяют, наверное, что это навсегда.
1: Ну, так, а кто будет утверждать, что хоть что-нибудь никто... навсегда?
0: Да, кстати говоря, да. А, все, пока что на паузу уйдем.
1: И... ничего, ничего нет навсегда. То есть даже если
0: и
1: вам...
0: даже 1+1
1: даже навсегда. Если вам Ваша говорит, я буду любить тебя всегда, это значит годика 3-4.
0: Понятно.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Дэнни! Да! Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: На Муз-ТВ новый радиочарт.

0: главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Новое радио.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтрау. Тема дня у нас в соцсетях. Уважаемый Кирилл,
2: так.
1: Не в службу, а в дружбу.
2: Так, что надо сделать, что?
1: Не могли бы вы...
2: Что?
1: Боже. Тему дня озвучить.
2: А, ой, как неожиданно.
1: А на сегодня мы такое точно не обсуждали, так что сейчас никто не сможет упрекнуть. А эта тема у вас была уже, такой точно не было.
2: А еще второй вариант.
3: Данильну вчера такое обсуждал.
1: Да.
2: Я ж лизнул микрофон, когда говорил.
1: Это не микрофон был.
2: А.
1: Но на микрофон похоже. Давай, да.
2: Какой микрофон такой? Чедушненький.
1: Давай.
2: Текс. Всем привет. Короче, сегодня без всяких там стихов, рэпов. Пока хватит на этом. Тем более вы еще за прошлое не заплатили.
1: Платное было.
2: Ну, конечно.
1: Ничего себе.
2: Ты рэп послушал, должен был косарь отдать. А тут почему так мало?
1: Да.
2: Почему?
1: А в меме было другое слово.
2: По-другому. Обсуждаем сегодня вот такое. Я понимаю, что тема вряд ли попадет в кого-то, и она слишком узкая, но тем не менее, поговорим про такое явление, как...
1: Чего?
2: Поговорим про такое явление, как... Сходки.
1: Сходки.
2: Были ли вы когда-нибудь... А, я про 90-е сразу, стрелы там.
1: Нет.
2: Были ли вы когда-нибудь на каких-то сходках? Может быть, сходки беременных мамочек, где вы там обсуждали всякие вещички свои? Или сходки рэперов каких-нибудь? Или сходки любителей World of Warcraft? Сходки дрифтеров, людей, которые жгут провода и потом медь сдают. Короче, пишите, давайте обсуждать.
1: Ну, сходки, ты был на сходках когда-нибудь?
2: Это как какие-то клубы по интересам,
1: ну,
2: ты
1: да.
2: имеешь в виду. Клуб по интересам. Ну, типа, а вот когда ездят...
1: Но клуб по интересам, это когда вы где-то в приличном месте собираетесь. А сходка, это все-таки вы когда на улице, и там еще...
2: Ну да, вот когда на 402 метров на 402 метра ставят машины, вот ездят дрифтеры там. Или просто какой-нибудь клуб БМВшников собирается там под Истру.
1: Да,
2: вот,
1: да,
2: такие,
1: да.
2: Вот такие вот сходки.
1: Я потому что в детстве ходил на такие сходки. Ну, как в детстве? В конце школы было такое модное среди рэперов место в Питере. Оно называлось Ватруха. Ватруха — это был просто двор с баскетбольной площадкой. И там всегда просто собирались рэперы. И
2: что?
1: Ну, общались на
2: обсуждали
1: судьбы темы.
2: Рэпа в Российской Федерации.
1: И бухали. Что?
2: Что?
1: Осуждаю. Но, тем не менее, все равно сходки эти проводились постоянно. Ну, и люди туда ходили, и как-то, если ты рэпер, ну, все знали про это место. Ну, короче, вот такие сходки были. Сейчас я думал, что ушедшее явление, а потом вспомнил, что ну, постоянно там на площадке у МГУ все эти собираются на машинках на сходки. Тоже там они там, что они там делают, я не понимаю. Короче,
2: ну да, это вот сейчас сходка, меня там все затягивали тоже в соцсетях, какой-то чувак поднял движение Кириллов,
1: ага.
2: Вот, и там уже и сообщество большое, там несколько тысяч человек, все Кириллы, и мне все писали в соцсетях, присоединяйся к нам, тоже, типа, планируется большая сходка Кириллов со всей страны там.
1: И ты пойдешь?
2: Да нет, я это что-то вспомнил сразу ВКонтакте, это группы вот эти вот. Люди... у которых отчество Олегович.
1: Да-да-да.
2: Вступайте, да.
1: Любители пельменей.
2: Да-да-да-да-да.
1: Нет, а в какой-то момент эти группы еще сильнее дальше пошли. Там были длиннющие названия, типа «Люди, которые, когда варят пельмени, вот так вот отдергивают руку».
2: Да, люди, которые, когда вот подушечка с одной стороны теплая стала, вот так ее переворачивают ночью, да, на холодненькой стороне к
1: себе. И там 20 тысяч человек.
2: Да, и что, никто ничего там не делает.
1: Никто просто ничего.
2: Это очень странно. Ну вот, давайте вспоминать, какие клубы по интересам. Ну, Артем, это слово не нравится, словосочетание.
1: Какой кринж, я сейчас это вспомнил, что...
2: Какие вы посещали?
1: Я в школе так создал тоже группу ВКонтакте, у меня называлась «Группа любителей шоу-ньюс». Я помню, по ТНТ шоу какой-то момент запустился, ну, по-моему, только один сезон прошло, где уральские пельмени новости всякие не обсуждали, а вели как новостную...
2: Это, по-моему, был по Первому каналу даже. И,
1: да?
2: Если я не ошибаюсь, а может по СТС, и это было еще до их концертов «Уральские пельмени».
1: Да,
2: они
1: да.
2: искали себя. Да,
1: да. «Шоу-ньюс» это называлось. У меня была группа любителей «Шоу-ньюс». И там типа клуб любителей профессионалов, у которых руки по локоть в новостях. Вот это, знаешь, администрировал я такое, да.
2: Прикол.
1: Там было 8 человек.
2: Ну вы подумайте, вспомните. Сложная тема, класса. Конечно.
1: Да, но хотелось все равно обсудить. В детстве ходил на сходку World of Warcraft, обсуждали гильдии, рейды и ПВП-арены. Ну вот, пожалуйста. ПВП или засал, Кирилл?
2: Засал.
1: А, тогда ладно.
2: Тогда ладно. Ну давайте, чё, а то же всякие темы
1: были. Была на сходке байкеров на стрелке Васильевского острова. Каждый год в мае проводятся, собирают пожертвования для своих пострадавших товарищей и так далее. Было интересно, но больше не ходило. Ну видите, сходка байкеров, они, во-первых, какой-то благотворительностью занимались, а во-вторых, ну, очевидно, не бухали, потому что они же за рулем. Хотя...

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Ну, пока мало сообщений. Самая топ – сходка рыбаков.
2: Ну, а почему нет?
1: В том числе, так...
2: Вот тут дописали, ведь часы, проведенные на рыбалке, в счет жизни не идут.
1: А, да, я не знал про это правило.
2: Ну, вот тут написали.
1: То есть там время останавливается.
2: Ну, в основном, конечно, сходки до сих пор проводят автомобильные всякие автолюбители. Помнишь, эти были всякие движения... заниженных
1: Бэпан,
2: да.
1: Без посадки авто нет.
2: Да-да-да. Но, конечно, такие вот именно тематические, по играм и так далее, это было раньше. Но я обращал внимание, я же вот играю сейчас в одну онлайн-игру, почему меня на эту тему подтолкнуло. Там постоянно выкладывают какие-то типа сходка тех, кто там играет в Mobile Legends. И они, знаешь, где, блин, сходки проводят? Там в депо три вокзала, вот в таких вот местах. Они типа просто туда заваливаются, видимо, я не знаю, там тусят, переодеваются в костюмы, типа, что-то делают и уходят. То есть до сих пор реально люди... Ну, чуть, конечно, меньше, чем раньше, но до сих пор люди ходят на сходки по интересам. И это здорово. Здорово, потому что интересы, которые сближают людей... Все равно так или иначе, сколько бы у тебя друзей не было, если вас никакие интересы не связывают между собой... Ну, это только Кирилл вот дружит как-то с людьми, с которыми...
1: Не, ну у нас тоже есть один интерес, который нас связывает.
2: Пивко?
0: Не комментируем. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 28 мая, в Красноярске облачно. Днем плюс 28, ночью плюс 13. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
4: Реклама. Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Колбаса докторская ГОСТ, СПК, 450 грамм, 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
7: В «Маяк Металл».
6: А трубы, крепеж и доборные элементы?
7: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
6: Удобно. Все в одном месте получается.
7: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
6: Все в ГАРО!
8: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: знаю, как вы, а я очень-очень ждал этого дня сегодня. Наконец-то выходит в российский прокат. Все по-настоящему, по-взрослому. В кино байопик про Майкла Джексона. Майкл, вот, как вы знаете, там в главной роли его племянник, которому 29 лет, он там и танцует, и поет роскошно.
1: А был же уже фильм этот «Неверленд» или как он?
0: Это документальный. Нет, это художественный фильм про Майкла. Я прям собираюсь жестко, люто лететь в кинотеатр смотреть. Потому что надо посмотреть это в кино, если вы фэн.
1: Вот. Если бы про Гуфа сделали, я бы... А так...
0: Да. Да. Майкл Джексон на новом.

0: 1 плюс 1.
1: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, нового радио, суперхиты и суперновинки на базе. Ты сказал, вот байопик выходит по Майклу Джексону сегодня, да?
2: Да, в российский прокат.
1: В российский прокат. Могли бы дотянуть хотя бы до понедельника и в понедельник выпустить.
2: Угу. Потому что понедельник – день защиты детей.
1: Да.
2: Когда мне плохо, я вспоминаю слова Майкла Джексона. Джамо!
1: Да. Какое-то он еще слово говорит постоянно. Сейчас я вспомню. Расскажи пока что-нибудь.
2: Да.
1: Ну что-нибудь, какую-нибудь телегу.
2: Какую-нибудь тухлую телегу прогнать?
1: Тухленькую телегу какую-нибудь.
2: Ты хочешь вспомнить, как Майкл, какое его коронное словечко?
1: Там еще слово одно какое-то есть.
2: У него в основном звуки были, я не помню.
1: Да. Там нет, еще одно слово было. Сейчас я. Я найду. Недавно я одно видео смотрел, там чел напомнил мне. Сейчас. Так. Ну, во-первых, хи-хи, это понятно.
3: Хи-хи.
1: А, он еще говорил всегда не камон, а шамон.
2: Ну, джамон.
1: Да.
3: Шамон.
2: Шамон. А так у него много разных изречений там, так что не надо принижать его возможности.
1: Да никто не принижает.
2: В мире полном ненависти нужно уметь надеяться. В мире полном зла нужно уметь прощать.
1: Это кто говорит?
2: Это
1: бледный из 25-17.
2: Да. Нет, это Майкл Джексон.
1: Ну, какие постулатные выражения.
2: А еще, я не знаю, правда это или нет, его цитата. «Моя походка не лунная, просто у луны моя».
1: Ну, это Джейсон Стэтхэм. А еще он говорил...
3: Детишки, пойдемте ко мне домой играть.
2: Ну вот человек вот учил биографию Майкла Джексона по мультфильму «Саус Парк».
1: Да почему нет?
2: Почему?
1: Это же всем, ну, это все знают. Да ладно, Джексона оболгали, он просто...
2: Я вижу жизнь так, как видят ее дети. Когда они что-то чувствуют, я чувствую тоже. Тоже он сказал. 28 мая
1: так,
2: сегодня.
1: Попробуем понять, что он имел в виду.
2: Давай. Тимон.
1: Да. Ладно, я тут... Да нет, эту тему можно, конечно, развивать, но опасно. Все-таки мы в федеральном эфире.
2: Ой, а дайте-ка я вот эту фуражку померю.
1: Давай, пойдет тебе или нет?
2: Да, на мою репу. Ух ты, слушайте.
1: Я же говорю, она идеально садится вообще.
2: С таким капитаном корабля куда бы полетели?
1: Но...
2: И все равно в голове ту-туру-ту-ту-ту.
1: Ну, это...
2: Ту-туру-ту-ту-ту.
1: А я не смотрел «Полицейскую академию»,
2: да,
1: кстати.
2: Да и не надо.
1: Я не смотрел.
2: Ну, там хохмы, приколы всякие.
1: Ну, такие, да.
2: И бар «Голубая устрица».
1: И еще там смех между шутками, наверное, да?
2: Да. Показывали, где смеяться нам.
1: Понятно тогда. Ну, да.
2: Опять меня показывают ту-туру-ту-ту-ту, ту-туру-ту. Ты все это время не понимал прикола этой мелодии,
1: нет,
2: да?
1: Нет, я понимал, что это из «Академии полицейской», но я не смотрел.

0: Я никого не хочу обидеть, но на райтике это более мужественно смотрелось. Нифига себе.
1: Интересно, никого обидеть, это кого?

0: тут написали, когда я сел «Right Round, раздай стиля». Ну, вообще-то, Saint John это уже стиль очень жесткий. Но вы хотите еще жестче стиля? Вы хотите еще жестче стиля? Кирилл, вы хотите жесткого стиля?
1: Да, давай, Корнелюка, подрубай.
0: Жестко, сейчас жестко стиля раздам. 3, 2, 1.
1: Мощно.
0: И это с настоящими куплетами, не те, которые Василис с Валерой пытались подсунуть нам какие-то другие, которые они там написали.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Хотел поставить земляшку Кирилла Дуа Липу, но...
2: Да, да, я же тоже... Она Дуа Липа из Липецка
1: так
2: тоже.
1: Так я же и говорю, ну, у нее же не Дуа Сарата или...
2: Да, она... Дуа Самара. Липа — это псевдоним в честь родного ее города, да.
1: Но она, кстати, реально из Европы откуда-то. Я смотрел, то ли она из Польши или откуда-то, из Венгрии, я не помню.
2: Спасибо, что ты так прям Липецк европейским городом напомнил нам, что мы европейцы.
1: Ну, это... Ладно. Так, ладно, по новостям пробежимся. Хорошие новости или плохие? Хорошую хочешь или плохую?
2: Хорошую или плохую? А у тебя есть там хорошие прям?
1: Есть.
2: Ну, давай хорошие.
1: А, нету. Нет, подожди, есть. Ну смотри, женщинам полезно спать отдельно от мужчин. Те, кто спит в своих собственных кроватях, живут в среднем на 7 лет дольше, выяснили сомнологи. Раздельный сон хотя бы 4 дня в неделю, типа больше половины недели, снижает риск ССЗ на 34% и на 41% уменьшает признаки преждевременного старения. То есть, если ты хочешь подольше пожить, надо спать отдельно. Ну, по крайней мере, если ты женщина.
2: Блин. Ну, так а как?
1: Ну, а в смысле, а как?
2: Ну, а как? Ну, как-то вот хочется же.
1: Что?
2: Ну, не, пожить, да, супер.
1: Но... Пожить отдельно.
2: Нет, пожить подольше, это супер, ну, как-то хочется же, так сказать. Как вот тепла.
1: Ты бы что выбрал, типа, поспать с любимой женщиной или просто на 7 лет дольше жить и еще и без нее, например?
2: Заманчиво.
1: Ну, конечно.
2: Предложение.
1: Конечно. Так, идем дальше. Такая новость. Девушку, сделавшую кальян на куличе, приговорили к 3 годам колонии. Значит, разлетелось после Пасхи это видео, как девушка там кальян на куличе сделала. Отвратительное видео просто. Она потом это быстренько, конечно, удалила, извинилась. Но ничего ей не помогло. Плюс у нее, ко всему прочему, уже условка была. Поэтому...
2: Как совпало-то.
1: Да, поэтому тут... Даже никаких сомнений не было. 3 года и 2 месяца лишения свободы. Ну и все по делу, блин, нифига себе. Это вообще как надо в голову должна такая мысль была прийти. Не понимаю. Такое, значит, новость, которая может начало порадовать Кирилла, а потом продолжение расстроит немножко. Употребление мата – признак живого ума и психически здорового человека, считают психологи.
2: Но
1: есть нюанс. Речь не о тех, у кого мат идет через слово. А у тех, которые умеют ставить крепкое словцо к месту для выразительности эмоциональной разрядки или просто, чтобы снять напряжение. А если я постоянно в напряжении нахожусь, и мне постоянно разрядку нужно через каждое слово снимать?
2: Конечно, вы посмотрите за окно, что происходит. Подождите, ну а вы можете, вот, дорогие друзья, вот вы можете, вот посмотрите на меня, вот посмотрите. Вот разве вы можете представить, что этот человек через слово вставляет обсценную лексику использует. Ну, посмотрите, ну как? Ну, вот Артем, да.
1: У многих людей тоже диссонанс происходит, когда они заходят там первый раз ко мне там на стримы или куда-то. Удивляются. Там-то, понятное дело, можно нет-нет да матюкнуться. А в моем случае можно нет-нет да и что-то нематное сказать. И говорят, как-то непривычно. Мы привыкли, что ты на радио работаешь. И все удивляются, как это так, что я в жизни в обычной, ну, типа, я матершинник. Вообще, в эфире ни одного матного слова просто вообще. И никогда. Ну,
2: слушай, какими вот лицемеры, а? Вот это изображаемость себя.
1: Это профессионализм. Ты понимаешь, да? Какой фильтр вот этот стоит внутренний, что ты в жизни... Да я и в жизни могу не материться, просто мне нравится это делать. Почему я должен это ограничивать?
2: Как же вот...
1: Придумали слова хорошие, зачем?
2: Как же засиял бы эфир, а, сразу?
1: Сильно.
2: Вот маленькую поправочку.
1: Конечно.
2: Вот, маленькую вот разрешение. И все, ребят, в 3 раза смешнее
1: абсолютно
2: было.
1: Абсолютно. Учитывая, что мат, он, что касается юмора, он почему-то, ну, такой читерский прием.
2: Читерский, конечно. Но вот если людям весело от твоих приколов, которые ты выражаешь литературным языком, то это вообще твой плюс.
1: Им
2: огроменный.
1: Не весело.
2: Говорят, что там что-то даже смеются.
1: Да, это они там вон палец покажут.
2: Просто смеются все время.
1: Конечно. Такая новость. Мужик, москвич, значит, на дереве занимался. Ну, так вышло. Не спрашивайте, почему. Он на дереве был, и вот...
2: Так.
1: И там никакой не домик на дереве был, просто на ветке. Сорвался и умер. Значит, парочка решила вот, значит, придумать вот такой вот способ развлечься. Прямо на ветке дуба.
2: Дал.
1: Да, да. Только это я хотел сказать.
2: А, да, извини. Давай еще раз.
1: Самый неподходящий момент, они упали вниз. Ну и...
2: А как, извините, это ж какое дерево должно быть?
1: Дал дубу. Молодой человек, ну, короче, это не смешно, он, блин, вообще-то трагически закончилось. Девушка выжила, ну, тоже вся переломалась, а парень нет. Как вообще может это в голову прийти?
2: Зачем, во-первых? Не, ну, типа, ну, сказал, может быть,
1: может,
2: сексолог.
1: Может, какой-то челлендж или...
2: Да, может, тренд какой пропустили.
1: Такая новость. Значит... Но тут про вымирание человечества надо
2: зачитывать. Я говорю, давай, отличные новости, супер.
1: Ну, короче, физики создали уравнение, которое точно описало рост населения за последние 12 тысяч лет. От первых земледельцев до нынешних 8 миллиардов человек. А когда модель эту запустили вперед, прогноз оказался жестким. По одному из сценариев, уже через 10-20 лет из-за жары, вырубки лесов, глобального потепления и нехватки воды, Земля сможет прокормить только 2 миллиарда человек.
2: Угу. При... А остальных куда?
1: Я не знаю. При таком раскладе популяция сократится вдвое к 2064-му.
2: Это через сколько лет?
1: Через 40 лет.
2: Ну да, 38.
1: Ну, ты успеешь еще.
2: Ты тоже успеешь.
1: Успею. Вот это вот я понимаю, это... Насколько разные подходы у радиостанции? На других радио такие: ребята, ну что, всем хорошего настроения. Новое радио, половина человечества к 2060
2: вымрет. Году. Ну не новое радио, а 1+1 right round. Давайте еще последняя плохая новость. Это лето самое продолжительное в плане работы.
1: А почему?
2: Ну так совпало, что большое за последние годы, самое большое количество рабочих дней. 65 дней мы будем работать. И 27 дней всего лишь отдыхать. А в 2024-м 64 дня работали. А в 2025-м 63. Ну, там все на 2 дня.
1: Да.
2: 2 дня впахивания лишних этим
1: летом. Это новость сильно хуже, чем про половину человечества.
2: Да, потому что вымирание человечества там через 40 лет.
1: Ну, оно когда будет, это
2: да, даже... Да, да, а это уже этим летом. Это зато деньжищ заработаем. О!
1: Ну, вообще-то от этого не зависит. Там же люди, они... У них просто...
2: И у тебя не зависит.
1: Да. Но я тебе знаю, что скажу, Кирилл. Вот мне вообще-то так повезло жить в этом лете. И слушать музло. И танцевать твоим бывшим назло. И...
0: Мне так повезло.
2: Умеешь подобрать песню. Молодец.
1: Конечно.

0: переделал песню в твоем стиле.
1: Так, знаешь, в юмористическом.
0: В юмористическом, ну, да, песня. Вот ты оцени, как человек, который специализируется на вот таких карапулях, что называется. Смотри, как пел бы охранник, который, вот, допустим, 24 часа находится в продуктовом. Он поет: «Мне так повезло жить в этой ленте». Что прям понравилось?
1: Да я не знаю, я люблю этот идиотизм.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Окей, каждый день с выгодой. Слива круглая красная, 199,99 за килограмм. Скидка 37% с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух, трех и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
6: 255 09 55.

0: Один плюс один.
1: Там тишина, да, была в эфире?
2: Нет, не было, все нормально.
1: 8495-232-16-32. Мы сегодня обсуждаем сходки. Ходили ли вы на какие-то тематические собрания людей, допустим, посвященные там... сходка по любителей мастера и Маргариты. Или сходка
2: просто любителей
1: просто Маргариты.
2: Че нам мастер, зачем? Я сам с этим мастером работаю.
1: Вот, звоните. Может, ходили на какие-то такие мероприятия, и как это было? 8495-232-1632. Самое главное, зачем вы туда ходили? Алло, привет.
3: Алло.
1: Алло, привет.
2: Здорово. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Артем, Кирилл, а вы?
3: Дмитрий,
2: очень приятно.
1: Ну, судя по голосу,
3: Дмитрий,
1: ты ходил
3: Дмитров,
1: на сходку либо байкеров, либо вот без посадки авто нет, вот такое.
2: Ну, мне кажется, по голосу Дмитрий ходил в конце 90-х на разные тоже мероприятия и сходки.
1: Да?
2: Ну, расскажите,
1: да,
2: Дмитрий,
1: да,
2: да. Какие-то клубы по интересам?
3: Тематические сходки,
2: да.
3: Дворовые.
2: Дворовые, да? Угу. Это какие подробнее?
3: Ну, когда обсуждение происходило разных спорных вопросов.
2: Ага, серьезно, приходилось присутствовать?
3: Между группами, да, молодых людей.
1: В смысле, реально? Ты находил на разборке,
2: ну, послушай,
1: на стрелке
2: по
1: на эти?
2: По голосу, конечно.
3: Не, ну как на стрелке? Да нет, ну так все это, шуточки, можно сказать. Но бывало, да, что, да, я думаю, у каждого из ребят там конца 80-х.
1: Да нет, знаешь, многие просто честно жили, и поменьше денег у них было, но они нормально как-то...
2: Да тогда просто вот такая была атмосфера, там даже двор на двор что-то ходили, а из-за чего? Не из-за чего, просто так, просто так.
1: Но это все-таки...
2: Смотрели на взрослых, на старших, вот на это, ой.
1: Вот Андрей тоже услышал слово «сходки», и как ты подумал, что это про стрелки сразу же говорится.
2: Да, потому что мы...
1: Я имел в виду сходку по Lineage 2, например, или там, я не знаю, сходка любителей «Властелина колец».
2: Counter-Strike, да. Там тоже был Counter-Strike своего рода.
1: Counter-Strike был, там, ножом бабочку.
3: У меня коллеги вот буквально на эти выходные ходили, только что-то не пригласили уже.
1: Не пригласили, да?
3: Ну, непорядочно.
1: Ну, ладно, ну, разберись там тогда.
3: А так что по тематическому? Вот в «Мафию» с коллегами ходили играть.
1: Ну, сходка. Это называется сходка любителей отвратительно провести время.
2: Артем не одобряет такое, Дмитрий.
1: Да.
3: Я понял. А можно анекдот расскажу?
1: Нет.
3: А вы мне подарок какой-то.
1: Да не надо.

0: Но сети, видите, напряжены, такое количество звонков.
1: А в какой момент мы так раздухарились, что вот позвонил какой-то решало из 90-х, и мы такие, я в метро.
2: Ну, не знаю, ты раздухарился. А я когда звонит человек, который говорит, был на сходках, я захотел ему подарок дать в какой-то момент, на всякий случай.
1: Да сейчас-то попробуй такую сходку собрать. Быстренько приедут, разгонят. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Максим меня зовут.
1: Максим,
2: ну, грустный.
1: Ну
2: Максим.
1: Вот, а ты тут по голосу как будто бы ходил на сходки любителей Тетрикса.
3: Кого? Тетриса?
1: Ну да. Нет?
3: Нет.
1: А на какие ходил?
3: Сходки по Call of Duty.
1: Сходки по Call of Duty. Расскажи.
3: Ну, туда приходят все такие неспортивные ребята.
1: Ага.
3: И говорят, мы играем с таким-то никнеймом.
1: Ага.
3: Играем в турнире.
1: И вы там
3: это
1: что?
3: Это было лет 15 назад.
1: Лет 15 назад. И не спортивные ребята. Ну, все равно все сводится к тому, что, ну, бухать надо.
3: Ну, плюс-минус.
1: Не, ну мы это осуждаем, конечно же. Пить не надо. Но сходка любителей Call of Duty, почему нет?
0: Ладно, ладно. А вы там предъявляли друг другу там за какие-то словечки там сказанные, написанные в этом чате?
3: Нет, наоборот.
0: Наоборот?
3: Ты там так вот...
0: Так смешно про мою мамку там написал, да?
1: Мне кажется, в Call of Duty такое не писать. Ну вот мне непонятно. Я, допустим, могу понять, там, сходка любителей, там, Dota, или там, Lineage, или еще чего-то, там, обсуждать можно годами вообще все эти скиллы и все это. Что обсуждают на сходке любителей Call of Duty? Там же ты просто, типа, берешь вот автомат и пошел.
3: Ну, точно такие же турниры, как и по Dota, по CS.
1: Ну, турниры, ладно.
3: По сути, ничего не меняет.
1: Все, понял. Ладно,
0: спасибо.
1: Давай. Спасибо за звонок, пока. Давай. Кирилл, а вот ты ходил, допустим, на сходку любителей Митяева?
0: Нет? Я был на Грушинском фестивале. Это можно считать? Да, который в этом году отменили, представляешь?
1: Почему?
0: Ну, не будет его. Ну, по всяким там разным. Представляешь, и что делать? Вот эти не растратившие свою энергию барды, они выйдут на улицы, будут петь вам песни под гитару.
1: Да.
0: Человек, осознав это, бросил аж трубку.
1: Не выдержал. Реально, бардам же надо раз в год хотя бы выплескивать эту энергию.
0: Конечно.
1: Ужас. Что же сейчас?
0: Иначе мы будем звонить в двери и петь изгиб гитары желтой вам под дверь.
1: Не хочу.
0: Если вы не откроете. А если откроете, сразу... зайдем в квартиру, сядем на кухне и будем там в свитере петь песни про... Ну, как уходят друзья. Там...
1: Сразу же полицию вызываю в ту же секунду.
0: Бардовская полиция.
1: Алло,
0: здравствуйте.
4: Привет. Я не договорил по поводу места.
0: Вот это люди из 90-х. Дозвонился второй раз практически на выключенный.
1: А я уже сбросил.
0: Я не договорил.
1: Если он третий раз позвонит, тогда, конечно, уже страшновато.
0: Давай вдвоем сегодня с работы будем выходить вместе.
1: Так мы и выходим. Алло, привет. Алло.
5: Алло, привет.
1: О, привет, как тебя зовут?
5: Лена.
0: Как тебя зовут?
1: Дмитрий, я
0: не договорил.
1: Лен, на какие сходки ты ходила?
5: Ни на какие.
1: Класс.
0: Спасибо. Следующий звонок.
1: Спасибо.
0: Да тихо. Ну, может быть, тем не менее, ты же дозвонилась в тему, что-то тебе есть рассказать.
5: А знаете, я из Нижнего Новгорода, и когда вы приезжали к нам в город, мы приходили на встречу с вами, с детьми.
1: Ну, тоже сходка, почему
0: вам понравилось?
1: Нет?
5: Тоже сходка получается, очень понравилось.
0: Спасибо.
1: Сходка людей с отвратительным
0: подарок.
1: Вкусом.
0: Даже памятный подарок есть.
1: Да?
0: Да.
5: Да, кружка.
0: Кружка.
1: О-о-о.
0: Бьете там и вспоминаете нас, да?
5: Да, получается, что так.
1: Ага.
0: Эх, ностальгия.
1: Сходка любителей 1+1. Что вообще?
0: Сходка любителей Рантраумба.
1: Ну, это нет как раз, ты чего? Это твои приходы.
0: А нам понравилось в Нижнем Новгороде. Как там?
1: Да, было прикольно, нормально. Было здорово. Ну ладно, давай тогда пока.
0: Спасибо. Может быть, свидимся, даст Бог.
1: Вы можете в любой момент, только меня не надо втягивать в это. Алло, привет. Алло.
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
6: Добрый.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну, были ли вы, допустим, на сходке любителей брокколи?
6: Нет, на такой вот именно не была.
0: А на какой?
6: Смотрите, я собираю наклейки с фруктов. Вот на этой сходке я была.
0: Вот это бриллиант, дозвонился. Разбираться будем.
1: И ты приходишь, вот это вот вся вот в таких ромбиках морок, вот в этих вот, да? И вы там все стоите.
0: Это банально, да? А жемчужина вашей коллекции, какая наклеечка?
6: Жемчужина.
0: Это даже нельзя произносить.
1: Прикинь, она сразу...
0: Нет, просто связь пропала. Еще раз повторите, что...

0: Что там?
1: Смотрите, банановые наклейки. Раньше можно было меняться с иностранцами. Представляете, какой у нас фонд интересный.
2: Это наклейки. Международное движение прям?
1: Международное было, да. А потом уже стало вот по России. Можно приехать в Москву с кем-то. Турк, я сама из Архангельска.
3: Ага. Ничего себе.
2: Подожди, а ты можешь свою коллекцию скинуть к нам в чат посмотреть?
3: Хотя бы маленький кусочек.
1: Смотрите, в Телеграм у нас доступа у меня нету здесь. Куда скинуть?
3: Будем тогда воображать.
2: Тогда вообразим как-нибудь.
1: В Телеграм не смогла зайти. Я хотела к вам в Телеграм, да, кинуть. У нас как бы нет захода.
3: А какое количество экспонатов в вашей коллекции? Плюс-минус.
1: Около 30 тысяч.
2: 30 тысяч?
3: Ничего себе!
2: Сколько ты фруктов съела?
3: А где вы их храните?
2: Подожди, они все разные.
1: Они все разные,
3: 30
1: да.
3: тысяч?
2: Подожди, есть 30 тысяч компаний, которые производят фрукты?
3: Ну, по всей планете, да, наверное.
1: Ну, там же много фруктов разных. Бананы, апельсины, мандарины, яблоки.
2: Подожди, самая редкая, которая, может, у тебя там из царских времен какая-нибудь наклеечка есть?
1: Ну, не с царских времен, мы стали собирать 20 лет назад.
2: Ну, так это же не значит, что вы только 20-летние, может, или только с того момента?
1: Примерно, да, с того момента.
3: А у вас есть, как у нумизматов, там какая-то стоимость этих наклеечек, более редкие, вы там обмениваетесь?
1: Есть, продают, вот иностранцы, они продают еще наклейки, но я не покупала.
3: Продают наклейки?
1: Продают, да, там были цены в долларах, это я помню, да, там многие покупали.
3: И у вас есть какое-то сообщество, типа коллекционеры наклеечек с фруктов Архангельск, типа того?
1: Господи. Ну, ВКонтакте есть какие-то группы, за рубежом, да, много таких групп.
2: Ну, ты, если что, можешь поехать в Америку, там на шоу «Звезды Ломбарда», вот там есть они это.
3: А нет, а физически они как хранятся? Где они?
1: Ну, вот у меня, смотрите, фотоальбомы, там вставляются такие бумажки, на бумажках все клеится, например, фрукты каждый отдельно, там апельсин, мандарин, яблоко, банан, как-то так.
2: Класс. Ну, здорово.
3: Ну, мы немножко в шоке. Мы не знали, что есть такое движение.
2: Нет, я, допустим, то, что это коллекционируют, я представлял себе, но то, что есть, собираются люди ИРЛ и обсуждают эти вещи. ИРЛ — это in real life. Я удивился, конечно. Ну, ладно, ну,
3: здорово,
2: спасибо тебе
3: здорово.
2: За звонок. Пока.
3: Спасибо, что просветили.
2: Пока. Видишь, Кирилл?
3: Да.
2: Видишь?
3: Прикольно.
2: То есть, ну вот, допустим, как вот... Ну, ты говорил, ничего в жизни не радует. Вот человек наклейки с фруктов собирает. Может, и ты себя в чем-нибудь найдешь?
3: Буду собирать наклейки с... бутылок.
2: Болезни старческие собирать.
3: Папилломы.
2: Да. Но это там коллекция.
3: Вот это, смотрите, какая редкая. Это мне из Африки привезли.
2: Да, я одну на Авито купил, вот смотрите. От создателя нового радио.

0: Чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
6: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
5: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.

0: 1+1.
1: Я вспомнил случай, который произошел, по-моему, после прошлого фестиваля «Новое радио», который был в Лужниках, выступали там группа «Ума Турман», и я задумался, почему никто не переделывает тексты группы «Ума Турман», почему они их не обновляют, как-то не оживляют, вот как многие там сейчас делают там всякие дрилл, фонк, ремиксы, перепевки, просто там старые песни там как-то модернизируют, улучшают, и никто не занимается этим с текстами группы «Ума Турман», и потом, бам, сразу же проходит месяц у группы «Ума Турман», там трибьют огромный, куча новых артистов, там всякие перепевают их песни. Я подумал, вот это, я вот только подумал об этом, оно сразу произошло. Может быть, ты, Кирилл, хочешь оживить тексты песен Олега Митяева?
2: Я очень хочу оживить тексты Олега Митяева, ты правильно сказал, конечно.
1: Чтобы кто-то там, какой-нибудь исполнитель, допустим, перепел.
2: Ну, ты имеешь в виду обновить для новой аудитории, чтобы сделать открытым треки. Конечно, конечно. Отличная инициатива.
1: Старые треки взять. Вот, допустим, вот Олег Григорьевич. Ну, я специально так,
2: чтобы с уважением,
1: Олег,
2: конечно.
1: Григорьевич взял бы меня, допустим, на трибьют. Я бы сделал дрил. Ну, нас с тобой, мы бы сделали дрил-версию там каких-то его песен.
2: Дрил, небесный калькулятор, дрил.
1: Ну, как вариант, как вариант.
2: И причем, я знаю, как это будет выглядеть.
1: Смотри, как это здорово звучит, я тебе говорю. Я взял две песни Митяева. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И, конечно же, «Лето — это маленькая жизнь», потому что актуально. И взял дрил минус. Это ремикс был, короче, неофициальный, по-моему, ремикс Central Cee на Mockingbird. Вообще крутейший трек. И получилось вообще здорово. Офигенно. Так, как он начинается? Из гив гитары желтый. Там просто сразу надо начинать. Погнали. Снежный, как здорово, что собрались.
2: Подходит.
1: Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой, звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката, костер меж сосен, пляж.

0: Здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел, целовал его слепой расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него.
1: Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. Лето — это маленькая жизнь.
2: Порознь.
1: Лето — это маленькая жизнь.
3: Порознь.
1: Тихо подрастает на щеках.
3: Что?
2: Поросль.
1: Дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, жизнь.
0: Странно, мы все время были в городе одном. И все там же, в доме на последнем. Ну давай,
1: даже. А я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже.
0: Мне кажется, нас не возьмут.
4: Это же репетиция.
0: Да, мы репетируем. Олег Григорьевич.
4: Мы еще поработаем, на студии посидим, да и все будет нормально.
0: Либо мы можем на вот этот трибьют залететь. Вот такой вот, смотри, допустим, на перекрестке двух дорог. Ни в чем друг друга не виня. Простимся мы на вечный срок.
4: Это что, Борис Моисеев и Нильда Фернандес, что ли?
0: Да.
4: Это еще откуда?
0: Я ее тоже пытался подобрать.
4: Это еще откуда?
0: Не
4: ты
0: спрашивай.
4: Откуда он достает это все?
0: Не спрашивай, почему.
4: Почему Нильда Фернандес и Моисеев? Чего я Нильда Фернандес?
0: А ты посмотри, как оно круто ложится, смотри. Перекрестки двух дорог, ни в чем друг друга не виня.

0: друга, не виня. Простимся мы, простимся мы на вечный срок, когда забудешь, забудешь ты меня. Я очень быстро постарею, губ твоих не согрею. Не станет прежнего огня без слов, без слов, без слез, без слов, без слов, без слез. И без тревог, без тревог, на перекрестке двух дорог. Ни в чем друг друга не виня, простимся мы на вечный срок, когда забудешь ты меня на перекрестке двух дорог. Не развести уже огня, простимся мы на вечный срок, когда забудешь ты меня, когда забудешь ты меня.
1: Забудешь ты меня.
0: Любиться снова будет поздно. Давай, ты на фоне поешь.
2: Давай.
0: Дождем осыпятся все звезды.
2: А где припев-то там? Покажи пальцем.
0: И станет нежнее дня на перекрестке
1: двух дорог. Ни в чем друг друга не виня.
2: Ни в чем.
1: Ни в чем

0: это не виня ни в чем.
1: Простимся мы на вечный срок, когда забудешь ты меня.
2: Ну вот, видишь. Ну, есть выбор у нас теперь, на чей трибьют залетать. На трибьют
3: вот, не, честно говоря, когда ты вот как здорово пел под этот минус, я прям вот погрустил по-хорошему.
2: Да,
3: да, так как-то. Ну, потому что слова, вот они,
2: ну, конечно,
3: это самое главное, как и в песнях Mockingbird, да, и других именно.
2: И в «Перекрёстке двух дорог»
3: тоже. Я имел, да, как в песне Бориса Моисеева. Надо было вот в это, фуражки петь.
2: Это в следующем
3: части. Значит, я Нильда Фернандес в этом дуэте. Понятно?
2: Ну ладно, мне тогда что остается?
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 29 мая дождь, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
9: Застройщик «Созальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Мороженое «Славица березка» ЗМЖ. Стаканчик 70 грамм. 29 рублей 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
11: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
12: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
13: Все в ГАРО!
14: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
15: 255-09-55.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Я тут задумался, опять философские размышления у меня были, что все равно какие-то песни нас заземляют за каким-то годом, как бы мы там себе не фантазировали, какие-то песни все равно определенные ассоциируются с определенными годами. Условно, там, 16-й год — это там «Розовое вино», «Ламбада» на каждом углу звучало, какой-нибудь там 2015 год, я думаю. Я не знаю, я, короче, всякие вот эти вот там, начинался вот это «Мияги» и так далее. И мне хотелось перенести вас куда-нибудь в год 2010 и лето вот так вот, чтобы, знаете, вот так расслабиться, кайфануть. И я вот так прикинул, сколько бы я себе не фантазировал там, какие бы песни у меня там в плейлисте не были, конечно, одна песня орала просто на каждом углу. Из каждой палатки, по-моему, а особенно если вы где-то на русском юге отдыхали. Кирилл, есть у тебя предположение, вот просто крикни, да можешь не вставать. 2011, вот лето, 10, 11, 12. Какая песня вот орала из каждой...
2: Ну, это время певицы Инны. Приблизительно. Нет, ты про что?
1: Это уже позже. Я говорю, русский юг, вот, допустим, ты приехал в Адлер или в Сочи, вышел на пляж. Какая песня? Вот я говорю, как бы ты ни фантазировал себе и не задумывался о том, что хороший, нехороший музыкальный вкус, вот эта вот песня, она орала. Прямо. Я пока не поставил. «Бродяга» — хороший вариант, но что-то из этой же оперы.
2: Ну, что-то южное, да, такое?
1: Нет.
2: Иностранное?
1: Русское.
2: Русское. Да фиг его. Донбалан, он там
1: все включено, «Загорелое лето». Что? Нет. Чика-бомб. Какая «Чика-бомб»? Я говорю, не фантазируйте себе ничего. «Чика-бомб».
2: Допустим, да.
1: А я, поверьте мне, я полтора года жил в Адлере. Я чуть-чуть понимаю.
2: А что, хорошая песня, народная.
1: Да. Да, тут написали про мужчину. Ну, конечно. Без передышки все начиналось. 2011 Геленджик, ребята, плюс чат, кто это, давайте отметимся, у нас сходка.

0: Я, ты знаешь, Кирилл, я, наверное, уволюсь, потому что я что-то тут это там приношу, что-то говорю, ребята, классная песня, зацените. Вот, там, ставлю там что-то, говорю, вот, смотрите, ZZ Top. Ставишь Наталью, о боже, какой мужчина, чат порвался просто.
1: Натали.
0: А как надо? А, Натали. Я говорю, я, видимо... Может, я не на своем месте все-таки нахожусь, реально.
1: 4 года понадобилось.
0: Немного не в ту
1: компанию
0: попал.
1: Пришло осознание.
0: Чисто чужой среди своих. Ну ладно, давайте в следующий час.
2: В Красноярске 2. Новое радио.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Да уж, конечно, опять уделали вы меня. Ты просто.
3: Потом еще можно попроверить, поставить там песню. А мы девчонки из простых, а без сережек золотых. Танцуй,
2: не,
3: Россия.
2: Это у тебя есть борода, я скажу тебе, да.
3: Да,
2: это тоже Натали.
3: Натали, МС Дони, да.
2: МС Дони. Не, я, знаешь, я вот тоже, я вот прихожу, говорю что-то там, рэп, Централ Си, Канье Уэст. У меня такое чувство, что я объясняю это людям, для которых рэп это «скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна, скоро любовь, скоро любовь».
3: Вот да, это вот. Для нас, да.
2: Вот это рэп, да, для вас?
3: Да.
2: Я понял. Ну и вот, я за этим здесь и сижу, для того, чтобы познакомить вас, что есть, оказывается, другой рэп. Недавно мне Reels попался, говорит, я вам сейчас покажу, типа, 10 песен, которые, или сколько-то песен, которые в душе у каждого миллениала, абсолютно у каждого миллениала, в 2007, и все вот миллениалы, там все знают каждую эту песню наизусть. И он там показал какие-то, типа, песни, ну, базовые, с того времени, там, «Намп», потом, там, «Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах», ну, вот такие вот песни. И там ни одной песни было другого жанра, ни альтернатива. Я такой, и я думаю, ну что, я, что ли, какой-то кривой, что ли? Да. Слушал какую-то другую музыку. Захожу в комментарии и понимаю, что не я один. Оказывается, там все пишут: я вообще это не слушал. Чего это я не слушал? Это, видимо, те, вот кто, у кого A1 канал только появился, и они его смотрели только, а потом A1 перенастроился на рэп, и они такие все: ну все, будем теперь тогда слушать.
3: Ну, как показывает практика, вот такие песни там, тыц-тыц-тыц, как вот это только что звучало,
2: да.
3: Большинству людей интересны, потому что люди, у них голова забита всякой фигней, проблемами, там, ипотеками. Им хочется просто вот расслабить мозг, и вот это мужчина, щетина, траля-ля, траля-ля. Им грузится вот это, еще понятные слова, можно подпеть, а иностранным песням подпеть сложно.
2: То есть как ты себе это представляешь? Я такой, Райтраун, пришел в банк, по 30% взял ипотеку на 70 лет. И такой выхожу из банка и такой...
3: Да.
2: Вот ну, так вот.
3: Нет, ты не считаешься.
2: А, все, ты тогда
3: не
2: ладно.
3: Ты не народный.
2: Все, тогда ты... ладно.
3: Олег, пожалуйста, а ты какой?
2: Инородный.
3: Ну вот, Олег, ну вот почему он быстрее тебя говорит? Очевидная вещь тоже, а?
2: Ну?
3: Ну ладно, он молодой еще.
2: Ну он молодой, да. Не, я бы, если бы вот такая ситуация бы ко мне произошла, я бы такой...
3: Я бы поставил Дрейка в наушниках.
2: Да не, я бы такой, типа, знаете, вот сейчас я просто прикину, какую бы песню я бы вышел. Так, смотрите. Я пришел в банк. Взял ипотеку на 70 лет по 30%. Что бы я хотел послушать в этот момент?
3: Заходит Райтраун в банк, так оглядывается, говорит, ну это будто бы банк.
2: Но я не коплю, да.
3: Да, не коплю. У меня все в игрушках.
2: Я просто пытаюсь прикинуть, типа... Ну, а нормально, что мы эту ситуацию позиционируем как это что-то страшное и плохое, хотя
3: ипотека-то?
2: Это... Ну, на 70
3: ипотека
2: лет по 30%.
3: Ипотека — это вообще Диснейленд.
2: Хотя это просто, типа, то, что сейчас, ну, существует.
3: А еще есть, знаю людей, у которых долларовая ипотека была. У-у-у, вот они вообще веселятся.
2: Не, я бы, наверное, такой, я бы вышел с этого, надел бы такую большую сомбреро, усы и это... И Каса Бонита у меня бы играла бы. Я так лунной походкой на самолеты в Мексику. Потому что там, а что делать после этого, когда тебе 70 лет, сейчас по 150 тысяч в месяц надо платить.
3: А я думаю, а может и правда лучше, когда игрушки дома стоят.
2: Да, конечно.
3: Вот этих обременений нет.
2: Конечно. Прикинь, по 150 каждый месяц 70 лет.
3: Ну, ты знаешь таких людей, даже они в твоем окружении есть.
2: Есть, да.
3: Ну, там... Когда ты спрашиваешь, какая, сколько переплата?
2: Ну, там, видишь,
3: как
2: человечек
3: это 30
2: молодой.
3: Переплата?
2: Там человек молодой. Я когда в его возрасте был, я тоже думал, кредит возьмем, да и потом разберемся. Там всегда было, потом разберемся, возьмем сейчас, да потом это, кредитку, а с чего ты будешь платить? Да потом разберемся.
3: Да, походу.
2: Сейчас это деньги получу, там я закрою это все вообще быстро. Это вот у меня так было, когда мне дали эту, как его, премию новогоднюю. Я такой, ну все, надо кредитку закрыть. Mm-hmm. Что ты думаешь, я хоть рубль туда положил? Нет, конечно. Потому что как ты можешь?
3: Потому
2: они же вот
3: берешь
2: деньги.
3: Чужие, отдаешь, то они вот они кровненькие-то. Жалко их.
2: Ну, да, вообще.
3: Я к ним
1: катим. Новое.
2: Ой, извини.
1: Новым.
4: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне» на новом.

0: Так, ну давай разбираться. Эта песня уже звучала, насколько я понимаю, сегодня. То есть обещание твое не красть больше песни из моего часа, оно...
1: Есть погрешности, знаешь. Есть исключение из любого правила.
0: А я сейчас из твоего часа тогда украду песню.
2: Не надо!
0: Вот такую, только ты бы, ну, допустим, украду из твоего часа песню тогда, о, пожалуйста.
1: Ого!
0: Все, и тебе завтра нечего будет стать, понял?

0: Ну и все, и ты завтра тебе ничего, понял?
1: Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушки на

0: Так, мне нужен декодинг строчки, а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Типа просто ничего в этом какого-то скрытого смысла нету, просто...
1: Да нет.
0: Она в кого-то влюблена, а этот кто-то за окном сидит и видит день, ну просто видит. Типа да. Значит, он не слепой.
1: Как за окном цветет весна, да, и по кругу пошло дело.
0: Много вы знаете мужиков, которые вот так вот сидят и в окно смотрят просто?
1: Ну, я иногда включаю Алсу «Зимний сон», да? Сажусь на подоконник.
0: В свитере?
1: В свитере, скакала. Да, бесформенном, да, и там эти в зефирке плавают. Почему?
0: Да?
1: Конечно.
0: Я пробовал делать себе горячий шоколад с зефирками. Конечно, это больше красиво выглядит, чем на самом деле нормально. Потому что у тебя, ну, выбор либо сразу эти зефирки сожрать, либо подождать, пока они там расплавятся как-то отвратительно, станут такие, как сопли. И не понимаешь, что делать.
1: Класс. На половине Бутусова проболтали.
0: Кого половина? Последние 10 секунд. Да, все.
1: Зиверт клип идет вообще.
0: На половине Бутусова. Последние 10 секунд мы поболтали, последний припев.
1: Да нет, это хорошо, когда есть что сказать, и ты не можешь дождаться конца песни, как, чтобы не выйти в эфир и
0: Олег,
1: не воспользоваться этой возможностью.
2: Привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Ой, это новое радио.
1: Громко.
0: Что, пьяный?
2: Новое радио. 1+1.
1: Правильно, гни, иди до конца. Ну, как дела-то, Олег?
2: Я думаю, ты скажешь гнида.
0: Ну нет, нельзя такие,
1: как,
0: во-первых,
1: как твои
0: слова
1: дела?
0: Говорить.
2: Так по отношению ко мне.
3: Как твои дела, я спрашиваю?
2: Нормально.
1: Все, ну хорошо. Тем более, я боялся, что ты меня игнорируешь.
2: Тем ни более, в коем случае.
0: Тем более ты не играл в сериале в одном.
1: Да.
0: Кадетстве. Да.
2: Я не могу просто тебя игнорировать, потому что мне же тебе деньги нужно возвращать.
1: Да я Олега кредитнул немножко, ну там на символическую сумму.
0: Да?
1: 4 583 рубля 16 копеек.
2: Откуда 83? А, уже счетчик пошел.
0: Там накапало, конечно, у тебя поставил на счетчик.
1: Идиот, ты че, ну как?
0: Да, и он просто так деньги на карту ему нельзя. Я у него как-то занял один раз косарь. Мы потом встречались на Полежаевскую. Он пришел в таком костюме, лицо у него закрыто было. Он говорил, принес бабки, говорил. Я такой, ну принес. Я говорю, а зачем этот... представление.
2: Он говорит,
0: ну это конспирация, никто не должен нас видеть. И я ему этот косарь вот так просовываю. Ну,
2: смотри, так какую прикольную штучку купил.
0: Что это?
2: А это вот нажимаешь, и она светится.
0: Ну, механическая у меня такая же есть, только там одна.
2: У меня такая.
1: Чемпион по обесцениванию.
0: Ты можешь что угодно показать, у меня такая же есть. Просто. Да нет, я тоже, у меня такой брелок был, типа одна клавиатурка, и она тоже светится. Да, кинь мне позырить. Прикольно. Слушай, ну довольно интересно.
1: Если зажать, еще она цвет меняет, прикольно.
0: А ты откуда знаешь?
1: Ну, мне уже давал поиграться.
0: А, да?
2: Ты просто далеко находишься, поэтому...
0: В Красногорске?
1: Нет, он на небесах, он же селеба.
2: Да.
0: Ну нифига себе, на небеса меня отправил.
1: Нет,
0: уже.
1: Нет, в смысле, в том смысле, что рядом,
0: да,
1: с тобой,
0: конечно,
1: такие знаменитости, как вот те, кто поют у нас в эфире, все небожители.
0: Нормально, мы сегодня эфир начали с того, что у меня горло уже неделю болит, закончили с тем, что Артем уже на небесах.
1: Да нет, мы-то на земле, а вы селебы там.
0: Да?
1: Посланы нам небесами.
0: Это правда.
2: А у меня, кстати, получилось по-родийному разговаривать, вот я когда сел за микрофон.
0: По-родийному. Отвратительно было, если честно.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Ну, типа
0: ну ты
1: того.
0: Балуешься.
2: Я
0: ну...
2: не балуюсь.
0: Ты балуешься.
2: Думай, я пока когда сажусь песню. Перед микрофоном, у меня сразу такой голос.
0: Думай, пока какую-то песню будешь. Кстати говоря, Олег, он реально иногда, когда это садится за микрофон, у него
2: само
0: голос,
2: так получается,
0: у него голос серьезно. Другой становится. Он в жизни просто разговаривает, а потом садится. Здравствуйте.
2: Я это не контролирую вообще никак.
0: Это как вчера, этот, как его, Кирилл показывал мне рилс, где один радиоведущий, он пошутил, типа, как радиоведущий записывает голосовой и как оно звучит на самом деле. И он там говорит... подводку. Как радиоведущий записывает голосовой? И потом записывает голосовой, что-то надиктовывает, включает. И типа шутка должна была быть, что оно там поменялось на радийные вот эти интонации, а по факту не поменялось там ничего. То есть он в жизни разговаривает так же, как на радио зачем-то. То есть я вообще так угораю всегда. Снимают люди видосы, которые чуть-чуть как-то научились голосом работать, и ты открываешь этот рилс, и там, сейчас я вам покажу интересный рецепт квашеной капусты. Я думаю, иди поспи, лучше, реально.
2: Ты ну, чуть-чуть зачем? Не так при дыхании делаешь.
0: Да я даже и не
2: сейчас.
0: Стараюсь, потому что. Зачем они это делают? Зачем они в жизни разговаривают так же, как на радио, так же, как когда они фильмы озвучивают, комментируют какие-то футболы? Зачем они так же в жизни разговаривают? Для кого это все нужно?
2: А ты особенно, попробуй.
0: Особенно это, знаешь, особенно этим грешат, я заметил, региональные радиоведущие, которые думают, что голос — это основное, за что тебя берут на радио. Может быть, хотя в каких-то регионах это так и работает до сих пор, но вот они открывают открывают, и ты потом смотришь рилс. Всем привет, меня зовут Игорь Степанов.
4: Обязательно надо. 10.17 на наших студийных ходиках, да, но да, и прямо да. сейчас мы с вами перейдем к прослушиванию такого потрясающего. Ну, а погода, конечно, не радует, но зато радует хиты.
0: Давно включал вообще известное же радиошоу, там все известные радиошоу, такие утренние шоу. То один чел там шепелявит, другой картавит, третий я вообще, четвертый Саймон, который разговаривает там с дичайшим акцентом. То есть тут это вообще уже не котируется абсолютно.
1: Это традиция, заведенная корифеями радио в начале 90-х. Говорить с фишкой на радио, типа с подачей, с энергетикой. Теперь вот 40 лет прошло, ничего не изменилось. Обязательно нужно вот так говорить. Многие думают, это заблуждение.
2: Артем, у тебя тоже фишка есть.
0: Какая?
2: Ну, вот так вот
1: лишняя хромосома?
0: Ну, это моя фишка, да, такая.
1: Ничего себе фишка.
0: Определенная. И чё?
1: А потому что у тебя легко говорить, а харизма есть. И ты можешь брать не дикции,
2: и хари есть.
0: Так харизма же, она не рождается с харизмой. Харизма это... Спасибо. В моем понимании харизма это просто, типа, квинтэссенция чего-то, что ты нахватался за определенный период своей жизни. Тут что-то посмотрел, там что-то подсмотрел, тут подсмотрел. Из этого всего получается такой один большой снежный ком, который составляет твою харизму. Ну, понятное дело, если ты ничем не интересовался и ничем никогда ничего не смотрел... тебе неоткуда подчерпывать это просто-напросто, но в целом харизма это не природная, это приобретенная. Что-то молодец. Просто где-то ты там понадергал и все, так что, я не знаю, это вполне, ну, во взрослом, наверное, возрасте это уже не прокачиваемая история, но если с детства как-то, то почему нет?
2: Молодец, Артем, молодец.
1: Все, завелся наш-то.
0: Так а вы что, ты какую-то мне харизму объясняете?
2: Ты все правильно говоришь.
0: Сейчас вообще раскидаю тут всех, ясно?
2: Ты уже всех раскидал, молодец.
0: Каждого
2: молодец.
0: Сейчас. Сейчас вообще, блин.
1: Давай, чуть-чуть, давай, поставь Дрейка, поставь Кендрика. Давай, сейчас успокаиваемся.
0: Сейчас, блин, свертухи. Сам себе ушатаю и скажу, что это вы меня ушатали.
1: Сам себе свертухи.
0: Сам себе свертухи ушатаю и скажу, что это вы ушатали. И потом сниму побои, засужу вас. Всех обои.
2: Молодец.
1: А я затеял ремонт, и я сниму обои.
2: Ого.
1: Вот такое шоу, ребят. А на других гоним еще.
0: А ты когда обои снимаешь у себя дома, у тебя там газеты есть под обоями? Вот эти с царской России.
1: Конечно. Газета «Ленинское знамя» у меня там.
0: Да-да-да. Новое радио и Velvet Music

0: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ок.ру.
0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Припахать Олега, что ли? Спеть что-нибудь, вот думаю, что... Олег прям хочет, я вижу.
2: Накидывай варианты.
1: Да нет, есть один вариант, я просто жду, пока тут минус сделается. Мы сегодня...
3: Тем временем, да, обсуждаем сходки разные по интересам. Вот, например, даже с фотографией мне понравилась. Сходка владельцев Toyota Camry XV20. И прям фотографии у всех реально одинаковые тачки. Круто, интересно посмотреть, что там у кого.
1: А ты не ездил на сходки там?
3: Да нет, как-то... Нет, я состоял в клубе там, что-то еще когда мне был Ford.
1: В клубе
3: любить. Мандео Клаб у нас был.
1: Да? Да. И что вы делали?
3: Ну, там фирменные рамки там заказывали.
1: Реально, типа, это ездил с наклейкой?
3: О, типа, не клубчанин, а как там, коллегу по клубу, если видишь, что у него такая же рамка на номер, там, посигналил. Там.
1: И что вы там после этого выходили, там, пятюни как-то у вас
3: да,
1: были?
3: Да, у нас специально.
1: Свои приветствия.
3: Да, да. Типа, у всех фордоводов там, тыш. Ну, мы обычно в сервисе встречались, в автосервисе.
1: Зачем? Я там, да.
3: Да.
1: Здоровались,
3: почему два владельца Форда не здороваются? Потому что с утра уже в сервисе пересекались.
1: Класс. Так, Олег, минус выбран. Мы сегодня ни разу не ставили песню Шаде, мод Хчо и Баиндия. Я подумал, что ставить, если Олег ее может спеть просто, и все.
2: Ты решил замахнуться.
1: Ну, так а что?
2: На меня зачем? Замахнуться.
1: На святой, зачем мелочиться? Давай это как его... Ну, и припев тебе надо прям хоровое пение сделать. И за Хчо спеть, и за мота. Ну, короче, за всех вот как прям в оригинале.
2: Давай.
1: Ты готов?
2: Давай.
1: Так. Давайте. Раз, два, три.

0: Я проживаю с тобой, танцую и пой, играя струнами моей души и минутами, передвигая маршрутами, снова любуюсь с тобой. Я уже закончила.
1: Давай, приставь.

0: прошли свой уикенд.
1: Пока мир сходил с ума. Магний.
2: Латте. Смус-оператор. Давай, это трек.
1: Ты мой любимый оттенок света, что льется во тьме. Лучше это, когда мы до предела жизнь ловим просто момент. Это не про рилсы, держу пари, это будет лучший уикенд. Бизнес-класс или вагон-купе, аэровокзалы и ЖД. Давай станцуем под шаде. Давай станцуем под шаде.
2: Так мод.
1: Давай станцуем под шаде.
2: Ну ладно,
1: под шаде.

0: boy, we can't.
1: Ну что ж, замечательное было исполнение, здорово. Очень хорошо.
2: Кирилл Олегу надел ту шапку, которую подарил Роман Саныч нам. И вот насколько эта шапка на всех по-разному смотрится. Я в ней выгляжу как капитан какой-то, ну,
1: секретный. Я выгляжу как капитан.
2: Нет, я выгляжу в ней как капитан какой-то службы необычной. Кирилл выглядит как в ней как сладенький, там написали в комментах. А Олег выглядит как просто таксист английский. Типа он как будто сейчас сядет в свой кэп и поедет там на двухэтажном автобусе. То есть вообще никакого...
0: Да, ой, извини. Едем. Давай, говори. Как там на английском будет? Куда едем?
2: Ну, riding, куда едем? Наверное. Ну, куда едем? Едем. Давай.
1: Ты же знаешь, куда едем?
0: Куда едем?
2: Big Ben, bro.
0: Big Ben. 300 bucks.
2: Ну, это Big Ben уже тогда прям совсем.
3: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио. Это подкаст «Не дуть», и сегодня у меня в гостях Карина Нигай.
4: Привет, дорогой. Стильной артисткой Ларису Долину я не считаю. Для меня это дешево выглядит.
3: Это певица Глюкоза.
4: Реально, вам вообще на сцену не стоит выходить.
5: «Не дуть» — все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама.
6: Дэнни! Ха! Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
8: Ура, премия!
2: И мне пришла.
8: И мне.
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
11: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
11: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
11: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
11: Так кто сегодня в чарте?
12: Терминатор.
11: Узнаешь в пятницу в 17:00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Поехали.
11: 16+. Новое радио.

0: стоит сказать, вы исправились. Там в чате сейчас за прошлый инцидент с треком Натали, о боже, какой мужчина. Вы исправились сейчас.
1: Вы исправились, хорошо. Один человек молодцы. Написал, ой, хорошая песня.
0: В смысле, ты почитай, вообще-то, боже, что играет, вообще, спасибо за эту красоту, там, гифки, то есть... Нормально, нормально. Тем более, по-моему, песня Call on My Name, я только... Ну, в смысле, ее не было здесь. Даже в прошлой папке у нас. Я просто потом вспомнил уже про нее.
2: Давай напоследок.
0: Да, поболтаем, но хотелось бы перед тем, как вы дозваниваетесь по номеру 8495-232-1632, рассказать про сходки, на которые вы ходили, сходки по интересам. Хотелось бы у Олега, пока он здесь, все-таки в 7.30 мы ему физически этот вопрос не можем задать. Олег.
3: Да.
0: Толи Саммер.
3: Да.
2: Сколько проплатил?
0: Сколько тебе денег дал? И как вы давно... Как он твой друг?
3: Скажем так, буквально 0 рублей он проплатил, и знаком я лично с ним никогда.
0: Не был ты с ним
3: да.
0: знаком.
2: А почему так, такое феномен. Лобби его песен?
3: Да, потому что вот я даже сейчас уверен. Я вот проверю сейчас, что у меня ПМЖ включено. Зайду в ТикТок и посмотрим.
0: Ага.
3: Вот прям буквально... Ладно, обзор табуреток Тольятти, нет.
0: Ага.
2: Образовательные видео, да, преимущество
3: да,
2: твоей
3: да,
2: ленты?
3: Да. Ну вот где-то он по-любому мне сейчас попадется.
0: Так ты понимаешь, что там лента под тебя настроена, поэтому он тебе попадается?
3: Слушай, просмотры в 300 тысяч человек почти на каждом видео не могут врать.
0: Ну, 300 тысяч.
3: Мы открываем новую звезду, новый талант.
0: Нет, это когда мы про Ванди Бога или про Замая, тогда да.
3: Ванди Бог также у нас появился.
0: Мы сегодня заметили просто, Толи Саммер — это единственный тот случай, когда во время песни люди пишут: поставьте лучше Ивана Золу. Реально. И там чат был, говорили: ладно, давайте Замай, Василий, убедили. Это во время Толи Саммера.
2: Да они не шарят там эти три человека. Ты что, видишь, там 300 тысяч оказывается.
0: 300 тысяч.
2: Прослушиваний.
0: Ну, у Газана 10 миллионов.
3: На каждом ролике просмотры. И мемы делают под его песни.
2: Под песню «Да, жить,
3: цените жизнь, она одна».
0: Ну, просто я как человек, который в ТикТоке одно время долго сидел и набрал там большое количество подписчиков, сколько у меня, 500 тысяч на аккаунте было, я могу сказать, что 300 тысяч просмотров на видосе в ТикТоке — это барахло, это пшик, это ничего.
3: Но
0: это
3: когда ноль. Про тебя делают мемы и делают с твоими же песнями, в том числе мемы, как мне кажется, это уже какой-то показатель.
0: Да. Но не знаю.
3: И 8, давай ты 4, не будешь 5. Гнать на ТикТок.
0: Почему?
3: Он вообще-то нас с тобой познакомил. Если б не ТикТок, не было бы меня.
0: Это судьбоносное, вот это точно, кстати. Ну так это... Тебе же хуже было бы тогда, а не мне.
3: И тебе.
0: Ну, вообще-то, да, я бы не познакомился с Олегом. Это была бы проблема. Ну да, вообще-то нас ТикТок с Олегом познакомил. Это хорошо. А еще нас ТикТок познакомил с Толи Саммером. Это вот уже другой вопрос. Тут уже, конечно...
3: Да и не так часто он играет. Давай тоже. Один раз в неделю его трек звучит.
0: Да.
3: Ну, это... На прошлой неделе два раза получилось.
0: Два раза подряд. Ну смотри, вот один раз в неделю звучит трек Толи Саммера. И один раз в неделю звучит трек Вовы Негатива.
2: А группа Любэ вообще ноль раз,
0: да. Где-то мы не дорабатываем, кажется.
2: Давай же поговорим.
0: Да нет, просто хотелось докопаться до Олега. Нормально, все, Олег, нормально.
3: Так и я нормально.
0: Все, потому что потом, блин, сейчас загонишься.
3: Завтра за мая поставлю.
0: Все тогда.
2: Тем более май заканчивается.
0: Да. Тем более Замай сказал, что после такого большого количества поставлений его трека про Василия, он сказал, ну, он мне написал, что следующий трек будет про Артема.
2: О.
0: Так что...
3: Right round, что такое?
0: Мониторим, да. Под этот биток танцуют сладенький right round. Алло, привет. Алло.
4: Да, привет.
0: О, привет, как тебя зовут?
4: Здорово, пацаны.
0: Судя по голосу, ты был на сходке любителей Дмитрия Губерниева. Нет?
4: Ошибаешься. Ну, это Дмитрий. Я так и не договорил. Да шучу.
0: Да. На какой сходке ты был?
4: В Перми были.
0: В Перми?
4: Вторая вышка, КДшка, Кисляры.
0: Ты просто районы перечисляешь, где ты был?
3: Песняры, правильно.
0: Нет. Ты что за... Подожди.
4: Да почему-то не...
0: Ты был в Перми.
2: Объясни нормально, мы ничего не понимаем всей стороной. Ты что в Перми?
0: Там нет таких районов, которые ты сейчас перечислил.
4: В Перми вышка вторая есть.
0: Вышка 2 есть. Вот какие-то кисляры, я вообще не понял, что это.
4: кислотная дача.
0: А, кислотная дача. Ну, это ты уже, это я знаю. Но ты начал уже какие-то внутрики. Короче, ты просто был у кого-то на даче, и это ты подумал, что ты на сходке был. На сходке любителей дачи, видимо.
4: Примерно верно, да, соглашусь.
0: Он был на районе Вышка 2, называется. Типа, сходка любителей района Вышка 2. Сходка любителей...
4: Ну, я там вырос.
0: А, вырос там, все. Ты из Перми в итоге.
4: Мы встречались, верно. Мы встречались в основном на Угоре, на Вышке.
3: На Убере.
4: Толпа на толпу.
0: Толпа на толпу. Короче, ты был на сходке любителей чего-то? Не сходка любителей
4: Перми. Да, мы ездили... Да, это понятно. Я понимаю, что ты Пермь любишь, но...
0: Да. Но на сходку любителей Перми в Москве, я в Москве, я бы вряд ли пошел. Ну, типа, что бы мы там обсуждали? Ну, увидели набережную
4: какую-то. Это само собой.
0: Ага.
4: Ну, наша набережная, извини, знаменита.
0: Ну, конечно.
4: Даже друг твой.
0: Канье Вест.
4: Знает ее. Так верно.
0: Или Олег. Что происходит?
4: Ну, Олег-то, я думаю, да.
2: Все, 8-4-9-5-2-3-2-16-3-за. Я больше не могу это терпеть.
0: Подожди.
2: А это кисляры? Там... Перми, там сходка.
0: Я ему перезвоню сейчас.
2: Что, перезвонишь? В другой раз, сейчас программа закончится.
0: Ладно, я после эфира тебе позвоню.
3: Он просто на сходку хочет тоже.
0: Я потому что я хочу понять, что...
2: Да ты будешь микрофон говорить уже.
0: Я хочу понять, что он имеет в виду.
2: Что-то меня бесит все, Кирилл. Бесите вы все, этот кислярый, этот микрофон разговаривает. Что ж за день такой?
0: Вообще, алло, привет.
2: Здравствуйте.
4: Здорово, Денис.
0: Денис, ты был на сходке любителей Перми?
4: Нет, я не люблю Перми.
2: Ты чего, Дэн?
0: Офигеть.
2: Что ты такое говоришь? Так извинись. Переговори.
0: Пермяки, вы слышали?
2: Денис.
0: Осуждаю.
2: Ты чего? Сейчас вся Пермь там встали. Вообще машины, люди выходят.
0: Пермь город миллионник, между прочим.
2: Там пробивают уже тебя. Что это за Денис там?
0: Конечно. Вообще...
2: Денис, извини.
4: Поэтому я не переживаю.
0: А что ты любишь?
4: Короче, ладно. Я заднюю не дам.
0: Да, ладно, не надо. Ну, что ты, на сходке любителей карбонары был или чего?
2: Подожди, а из какого ты города, Денис?
0: Из Перми.
4: Ну, Подмосковье, так сказать, Подольск.
2: Ага. Из Подольска. Представляешь, сейчас пермяк дозвонится и скажет, я не люблю Подольск.
0: Да, тебе было бы приятно.
4: Мне было бы все равно.
0: Нет, а если бы он сказал, я не люблю Дениса из Подольска, вот этого, который дозвонился, ненавижу его.
3: А это не тот Денис, который не договорил?
2: Нет. Нет, тот был Дмитрий.
3: А, Дмитрий, да.
4: Тот Дмитрий был, Дмитрий вот договорил.
0: Пишет, договорил, ага, и понятно все. Короче, тогда рассказывай на сходке, какой ты был.
4: По Доте, по Варкрафту.
0: А, реально, ты ходил на сходку дотеров?
4: Ну, я на ланы гонял, да.
0: А, это когда еще первая дота была тогда?
4: Ну, и по первой доте, но уже в основном по второй.
0: Нормально. Ну, короче, на туриках ты участвовала, где это вот эти турниры, где победители получают бутылку пива на всю команду.
4: Не-не-не-не-не, там гречка была вот такое, плюс-минус.
2: А, гречка?
0: Ну, да. Ну, а что это... Локальные турниры по доте, что ты хочешь, чтобы там тоже 18 миллионов долларов разыгрывалось?
2: Ну не гречку же.
0: Ну какая-то еда. Тоже лучше, чем там ничего. Ладно, спасибо тебе за звонок, пока, хорошего дня. Давайте еще кого-нибудь возьмем.
3: А песня про доту будет?
0: Да. Какую бы ты хотел?
3: Басхантер, дота.
0: Хорошо. Есть еще Юрий Хованский про доту пел тоже вроде.
3: Ну это мы не...
0: Так, еще человечка берем. Алло, привет.
5: Алло, привет.
0: Привет. Любишь Пермь?
5: Да.
2: А Подольск?
5: Я люблю Подольск нет, не люблю Подольск.
0: Отомстили Дэну, вот так вот. Давай, топ нелюбимых городов твоих.
2: Что, ненависть разжигаешь?
5: Топ нелюбимых городов? Не, ну я не буду города сейчас никакие оскорблять.
0: Ладно, нелюбимые имена тогда.
2: Да, никакие нелюбимые имя есть какое-нибудь?
0: Имя есть, да.
2: Денис.
5: Дмитрий, кажется.
0: Денис его звали, да. Ладно, что ты, на какие сходки ходил?
5: У меня вопрос, вот Кириллу сейчас звонил парень из Перми, из сходных дач, да. Вот, и Кирилл так его передразнивать начал красиво, грамотно, вот этот акцент пермский. И я вот хотел спросить, у меня он не наблюдается?
0: Вообще-то есть немножко, да.
2: Но у тебя в меньшей степени, ты что, пермяк тоже?
5: А давайте, ребят, угадаем, из какого я города звонил.
0: Ну, из Чусового, наверное.
5: Нет.
0: Закамск.
2: И ты откуда, из Перми?
5: Да.
0: Ну, в смысле, я думал, было уже очевидно, что ты из Перми. Я просто думал, что ты откуда-то из края,
2: из области, да. Из Пермского края.
0: Кстати, прикол есть. Раньше такое было, что если ты пермяк, и ты работаешь на радио, то у тебя не должно быть этого акцента. То же самое, если ты работаешь на каком-то телевидении, даже на региональном, то у тебя должен быть московский вот этот говор.
2: Правильно, стремятся к классическому произношению. Да. Нет, у тебя, кстати, не так сильно это выражено, старик.
5: Ну... Не знаю, даже
0: потому что ты молодой, наверное, из-за этого. В любом случае, если мы обратим внимание, сейчас нет-нет, да, я думаю, в каждом регионе вот эти вот говоры, они уже пропадать начинают. То
2: да,
0: есть
2: новое
0: люди,
2: поколение
0: которые...
2: уже более-менее говорит классически.
0: Да, потому что сейчас же как? Сейчас полное вот это вот, я не знаю, как это называется, но все живем в одной, типа, большой стране и разговариваем одинаково. Раньше интернета не было, поэтому ты живешь вот у себя в Перми, и все там как говорят, ты так и говоришь. То есть у тебя нет возможности практически послушать, как говорят другие.
2: Ну да.
0: И из-за этого такое было. А сейчас все как-то в основном просто...
2: Да-да, что ты хотел сказать?
5: У меня вопрос к Кириллу еще.
2: Да, господи, да. Я что-то напрягаюсь. Старик.
0: Кислотная
2: интервью.
0: Дача, что-то против кислотных дач имеешь?
5: Нет, мы ездили на сплав с новым радио, это было буквально 2 года назад, летом. Вот, и тогда... Кирилл тоже должен был ехать с нами.
2: Да.
5: Вот, в последний момент он.
2: Но я отказал, потому что у меня там было мероприятие какое-то, по-моему.
0: Вы сплавлялись по часовой?
5: Нет, мы сплавлялись по другой реке.
2: По другой.
3: Против часовой.
2: Молодец! Смотри, какой у нас соведущий, а?
0: Да на этом уже все.
2: Гениально!
6: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 29 мая дождь, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метра в секунду. Реклама.
7: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Пончик «Донат Бейкертон» глазированный с начинкой 67,7 граммов, 49 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
8: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
9: Долгожданное возвращение. ВДФест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
10: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.
12: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Россиянки отказались бы заводить курортный роман с мужчинами, чей доход был бы ниже 300 тысяч рублей в месяц. Но обо всем по порядку. Последний весенний четверг за окном, лето уже стучится в дверь. Распахивайте свои объятия широко. Давайте красиво и жарко встречать самое любимое время года. Вадим Данилин тут. И океаны суперхитов, суперновинок нового радио также гарантированы. Так что проходи, ложись, здравствуй.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: шикарно красивый, местами даже, наверное, летний суперхит в эфире нового от «Елки. Грею счастье». Ну и в продолжение этой темы, которую я... новости, которую я рассказал в начале своего эфира, о том, что большинство россиянок не готовы заводить курортный роман с мужчиной, у которого доход меньше 300 тысяч. Не все так однозначно, ребята, не все так однозначно. Давай я поподробнее все это разберу. Значит, смотри. Опрос показал, 72% россиянок не готовы к роману с мужчиной, зарабатывающим меньше 300 тысяч. При этом, внимание, подождите осуждать, при этом 70% мужчин, то есть 7 из 10, также оценивают потенциальных спутниц по стоимости их украшений. А, вон оно что, да. То есть мужчины, опросили мужчин, и они сказали, что выбирают девушек по наличию дорогих вещей в образе. В женском стиле они в первую очередь смотрят на девочки. Внимание, слушайте, на что обращают мужчины внимание в первую очередь на вас. На серьги 72% мужчин. Какие у вас серьги, если знакомиться на курорте? На втором месте подвески. Каждый второй мужчина. На кольца 46%. Ну, здесь понятно. Если кольцо обручальное имеется или след от него, то нефиг знакомиться. Так, половина женщин оценивает потенциального партнера по наличию брендовых вещей и украшений. Что же девочки? На что же девочки смотрят, обращают внимание у мужчин? Первое – это дороговизна часов. На втором месте кольца, 47%. И на третьем месте браслеты. При этом 68% девушек признались, что выберут мужчину, если стоимость его украшений и аксессуаров составляет не менее 100 тысяч рублей. Так что берем с собой в отпуск все самое дорогое и идем блистать на пляж.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Суперхит от DJ Smash Bambi в эфире Нова. Чисто субъективно, мое мнение, шикарный трек. В моем плейлисте в первой пятерке точно сейчас, когда еду на работу, обычно слушаю обязательно. Но опять-таки, это мое мнение. Твое может отличаться.

Общаться. Тем временем офисная работа, заявляют врачи, превращает молодых девушек в теть всего за пару лет. Об этом чуть позже разовьем тему, а пока Мэри Гу, Айс Гергерт, и не только, очень скоро в продолжении эфира.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-29-68. Категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Клава Кока, сплетни шум лук в эфире Нова. Раскрываю предыдущую новость касаемо теть, молодых теть. Напоминаю, молодые россиянки массово превращаются в грузных теток из-за работы в офисе. Врачи предупреждают, что из-за сидячего образа жизни такие работницы стремительно набирают вес и получают множественные проблемы со здоровьем. Да. Страдает зрение и нервная система, а также затормаживается выработка нужных гормонов. Чтобы не заплыть, девушкам рекомендуют побольше прогулок, разминки каждый час и умеренные фитнес-нагрузки. А работать когда? Если вот это вот все выполнять, побольше прогулок, слышишь, во время работы, да? Разминки каждый час и умеренные фитнес. А работать кто будет? Давайте думать, что делать. Что сидите-то?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 29 мая дождь, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4.
1: Новое. Сократить рабочую неделю на час предложили в России. Инициаторы считают, что из-за длинной 40-часовой недели россияне в год работают больше, чем жители многих других стран. Это все новости из разряда фантастики. Продолжаем наслаждаться суперхитами, суперновинками, нон-стопом на 20 минут без рекламы отсюда. Я Данилин тут.
2: Новое. В наши глаза зажегся город.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Vivo on My Love. Шикарно красивый суперхит в эфире нового. Не дает покоя новость о том, что... Я даже не знаю, почему не дает покоя новость. Про то, что девушки не будут заводить курортные романы с мужчинами, чей доход меньше 300 тысяч рублей. Просто там огромное исследование, огромный опрос проводился. Часть уже рассказал. Продолжение весьма очень удивило. Возможно, это удивит и тебя тоже. Значит, смотрите, продолжение этого опроса гласит. Прямые вопросы о финансах задают лишь 17% респондентов. А опросить скриншоты из банковского приложения или справку 2 НДФЛ готовы только 9% женщин. Только 9. То есть каждая десятая обязательно при знакомстве в отпуске будет спрашивать справку 2 НДФЛ. Дичь какая лютая, да? Ну реально дичь. В связи с этим, ты знаешь, я за эфиром сейчас подумал, я думаю, что девочки со мной согласятся все абсолютно. Я уверен, что вы согласитесь со мной. Чем красивее мужчина, тем меньше к нему будет вопросов. Ну вот мысленно с собой, со мной согласитесь и с собой согласитесь. И в интернете вирусится видео одного молодого человека. Жена его выложила, жена или девушка, не знаю, выложила видео своего молодого человека. Написала, так выглядит нордический тип мужчины. В наших социальных сетях, в чате, в частности, выложу сейчас видео вот этого самого мужчины. Девочки, если вот вы увидите его, либо согласитесь, либо опровергните. Вот как только вы его увидите, никаких вопросов абсолютно к этому мужчине не будет, да? Я сейчас видео загружу. Зайдите в чат, обязательно посмотрите на это видео. Но она подписала так. Так выглядит нордический тип мужчина. И в комментариях там разразились. Ну да, конечно, если я увижу такого, конечно, никаких вопросов к нему абсолютно не будет. Так, видео загрузилось. В комментариях под последним постом посмотрите обязательно. Вот. А я туда загрузил? Я туда загрузил, да. Вот. Зайдите посмотреть это видео, либо лайкните, либо дизлайкните. Как вам этот мужчина? Я думаю, что, ну, вот просто 100% будет лайков. Серьезно, 100% будет лайков. А мы пока мчим дальше.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. 1+1, Кирилл Калинин и Райт Раун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: О, неожиданно.
2: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу...
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
4: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
5: Команд КВН Райт Раунд, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки.
2: Вот. Да, они тут все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
3: Все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
1: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
7: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
8: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: На работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта, секса с перекуром.

0: путь, это дорога домой.
1: Слетай,
0: новое радио.
1: Слетай, слетай. Прости, что так вышло, блин.
2: Юрадио.ру.
3: Девочки, при виде таких мужчин, извините меня, конечно, вспомнили про харизму. Какая харизма во время курортного романа? Вы мне скажите, пожалуйста. Про курортные романы поговорим чуть позже. Ну, какая может быть харизма в отпуске? Я вас умоляю. Ну, девочки, ну, прекратите, пожалуйста, смеяться.

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Мне что-то сейчас вспомнилась новость про девушек, которые за 2 года в офисе становятся тетьками. Тетьки, и не только тетьки, девушки все. Я даже вынес в отдельный пост этот вопрос. Давайте, ну хватит о работе. 28 мая, четверг, не за горами, уже с понедельника лето начинается. Хватит о работе говорить, это отдельная вообще тема. Мы сейчас курортный роман обсуждаем и всякое такое. Вот вы в отпуске, да? Отдельным постом выложил видео с этим мужчиной, которого считают, во-первых, нордическим, во-вторых, из-за чего спор возник. С ним что-то не так, говорят с этим мужчиной. В нашей социальной сети выложил это видео и спросил девушки, вот к вам на пляже подбегает этот мужчина. Ваши действия. Прокомментируйте, пожалуйста, ваши действия во всех наших социальных сетях. Одни пока наслаждаются, продолжают наслаждаться суперхитами, суперновинками. Другие, если вам нечего делать, зайдите, посмотрите видео и прокомментируйте. Вот к вам подбегает мужчина. Вот такой вот, например, мужчина нордический, как было сказано. И ваша реакция. Что вы будете делать? Мужики, срочно читать. Там такой ор.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Дэнни! Да! Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
10: 16+.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Это звонки его обычный человек, суперхит на новом. Тем временем, забегая немного наперед, уже на лето, ну, совсем немного. Рассказываю тебе, оказывается, в этом году у россиян будет самое долгое рабочее лето за 3 года. 65 рабочих дней. Самым напряженным месяцем в этом году летним станет июль. 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Июнь и август тоже обещают быть загруженными. 21 рабочий день и 9 выходных в июне. 21 рабочий день и 10 выходных в августе. Вот такие вот дела, пу-пу-пу. Так что готовимся к жаркому во всех смыслах этого слова лету. А что готовиться? Я, например, в отпуск иду через месяц. Чуть меньше даже, чем через месяц. Отдохнете от меня, я отдохну от вас. И все счастливы, да? Это другая немного тема. Продолжим очень скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 29 мая дождь, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Колбаса докторская ГОСТ, СПК, 450 грамм, 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
5: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
6: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
7: В «Маяк Металл».
6: А трубы, крепеж и доборные элементы?
7: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
6: Удобно. Все в одном месте получается.
7: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
8: Бизнес в эпицентре перемен. ФИМ-модели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.

0: Ниночки. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: очень сложно.
1: Новое радио.
2: О чем ты не спишь по ночам?

0: Красноярске 5.
1: Новое. Дам тебе немного отдышаться и снова в бой. Ну, в смысле, семимильными шагами, волосы назад, в сторону выходных. Обязательно под суперхиты и суперновинки нового радио. Кстати, еще больше в новом на новом обещаю тебе. Да и умолкай минут на 20. Приятного аппетита всем. Вадим Данилин здесь. Раскладывайте поудобнее. Мы начинаем.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.

0: мод, когда мужчина влюблен в оперированное продолжение. Это тема, наверное, тема любви и всего прочего. Новость о том, что чат GPT, оказывается, разрушает российские семьи. Да, кто бы мог подумать. Парочки ревнуют друг друга к нейросетям. У кого-то слишком много свободного времени. Партнеру пишут, не хватает внимания, он ищет поддержку у чата GPT и все чаще проводит время с виртуальным собеседником. Второй же партнер воспринимает это как эмоциональную измену и начинает ревновать. Кто у нас эмоциональную измену воспринимает? Женщины же, да? Поэтому у женщины все вот это вот придумывают. Ну, вообще интересная, кстати, тема. Хотелось бы, конечно, ее обсудить, но не здесь и не сейчас. Давайте продолжим тему суперхитов, суперновинок. Не будем ничего обсуждать, по крайней мере, в этом часе. «Танцы минус», Сергей Лазарев, Татьяна Куртукова. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
7: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
8: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Мороженое «Славица березка» ЗМЖ. Стаканчик 70 грамм. 29 рублей 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
9: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
10: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
11: Да что тут думать? Котел!
10: Не входит!
11: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
10: А он точно самый-присамый необходимый?
11: А как ты думаешь, почему так написано?
10: Даже не думай сомневаться. Зота!
12: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
13: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
14: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-Долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
15: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
16: Новое радио.
17: Даже 36
18: новое

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком, и взращивать себе, в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: Нет красивее тебя, людей. В эфире нового. Переименовать аккурат к твоему обеденному, а местами ужинному столу новость подоспела. Переименовать бургеры в котлетники предлагают депутаты Алтайского законодательного собрания. Второй вариант – это кокошники. Все ради защиты русского языка от англицизма. Ну, на самом деле, правда, да. Могуч и богат русский язык, а вот самые обычные булки с котлетой и с соусом. Нормального названия-то у нас в русском языке нет, это правда. Как можно вот булку с котлетой? Ну, слушайте, кокошники, котлетники, это все дичь какая-то лютая. Подумайте еще немного, уважаемые депутаты.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 29 мая дождь, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 тысяч 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это новое радио.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Кстати, напоминаю, поговорка о том, что после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать, не имеет ничего общего с действительностью. После обеда нужно ходить и расхаживаться, и это рекомендуют все врачи. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к практически пятничным предлетним суперхитам, суперновинкам. И Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Даже в представлении не нуждается суперхит и его исполнитель. На фоне решения властей Анапы открыть купальный сезон с 1 июня спрос на отдых на черноморском курорте заметно вырос, пишут новости источники. Это подтверждают и данные сайта РЖД. Удобные места в купе на скоростных поездах из Москвы практически на весь доступный период бронирования уже в дефиците. Это я к тому, что завтра, ребятки, завтра зарплата. Нужно срочно уже покупать билеты. Дальше, что еще говорится? Свободных полок в плацкарте нет совсем. Сейчас продажа билетов открыта до 25 августа, но даже на эту дату найти комфортные нижние полки в купе скоростных поездов непросто. Но если вдаваться в подробности, то остались только верхние полки туалета. Это я честно говорю, это вот туристические каналы сейчас пишут эту информацию о том, что в Анапу очень много желающих в этом году поехать, в отличие от Крыма. Почему-то? Но не будем об этом сейчас. К слову, решил двух зайцев убить и еще одну новость рассказать. Не по поводу Анапы, а по поводу Суздаля. Пара потратила 200 тысяч за 2 дня в Суздале. Оказывается, это направление стало настолько популярным, что базовые вещи начали стоить от 10 до 20 тысяч в Суздале. Кто бы мог подумать, да, Суздаль? Однако 200 тысяч за 2 дня. На что там можно было потратить деньги?
1: Новое радио и Velvet Music

0: реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Пончик «Донат Бейкертон» глазированный с начинкой 67,7 граммов. 49 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
2: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
7: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

кажется, мы начали забывать, как звучат настоящие суперхиты. Это Дима Билан, «Невозможное возможного» Фиринова. Ты знаешь, мне тем временем не дает покоя главная новость, наверное, этого дня о том, что девушки...

0: которые работают в офисах, за два года превращаются из девушек в тетек с какими-то своими проблемами, в том числе и физиологическими. Захотелось очень провести вот прям номинацию. Слушатели, которые постоянно слушают новое радио, давно уже слушают. Знаешь, что такое номинация? Это когда вы выкладываете свою фотографию, а остальные слушатели их лайкают. Фотография, которая набирает больше всего лайков, побеждает наши номинации в наших социальных сетях. Так вот, сейчас хочу обратиться к девушкам, которые работают в офисе. Давайте среди вас устроим эту самую номинацию. Ну, не хочется работать вообще. Вот вообще не хочется, давайте немного поржем. Обращаюсь ко всем, кто любит, может, умеет над собой смеяться. Если ты работаешь в офисе, милая моя девушка, номинация будет называться «Офисная тетка». Офисная тетка, ты пока время есть, приготовь, пожалуйста, свою самую красивую фотографию из офиса, обязательно из офиса, где ты сидишь на фоне офиса. Приготовь ее фотографию, и уже буквально через 10 минут, когда я дам старт номинации, ты ее выложишь в наши социальные сети, в наш чат. Хорошо? А остальные слушатели, кто не будет участвовать, пусть лайкают, и мы выберем, лайкают понравившиеся фотографии, и мы таким образом выберем ту самую тетку, офисную тетку. Договорились? Ну, прям хочется поржать немного. Давайте, девочки, 10-минутная готовность. Вы делаете фотографию в своем офисе. Через 10 минут выкладываете в наш чат. И мы активно лайкаем. Выбираем самую офисную, что ни на есть, тетку. Мне кажется, будет жарко.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
3: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
4: Где суперхиты?
5: У нас в чарте.
6: Стильно.
4: Где суперновинки?
5: У нас в чарте.
6: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17.00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
3: 16+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
1: Новое радио.

кричали громко чайки и не случайно обречало бьются в окна, как на чайке и нас с тобой они качали.

0: Гаязовы, выбираю море в эфире нового. Ну что, давайте начнем сначала. Итак, новость гласит, молодые россиянки массово превращаются в грузных теток из-за работы в офисе. Врачи предупреждают, что из-за сидячего образа жизни такие работницы стремительно набирают вес и получают множественные проблемы со здоровьем. Страдает зрение, нервная система, затормаживается выработка нужных гормонов. Чтобы не заплыть, девушкам рекомендуется побольше прогулок, разминки каждый час и умеренной фитнес-нагрузки. Я решил посмотреть, да не только я, на этих самых грузных теток, офисных теток. Поэтому прямо сейчас даю старт номинациям «Офисная тетка». Прямо сейчас забегаю в наши социальные сети. Если ты работаешь в офисе, скидывай свою фотографию. Остальные слушатели активно лайкают. Фотография, которая наберет больше всего лайков, побеждает наши номинации. «Офисная тетка». Поехали!
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 29 мая дождь, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Планируем семейное счастье по-фамильному.
5: А это как?
4: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
5: А потом дети вырастут.
4: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
6: Застройщик ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: радио. Это Звонкий.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новое.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Так, значит, смотри, офисные девушки срочно продолжают выкладывать свои фотографии в наш чат. Выбираем сегодня офисную тетку. А всем остальным для услады ушей 20 минут суперхитов, суперновинок нон-стопом без рекламы. Отсюда я, Вадим Данилин, еще час с тобой. Давайте, скидывайте фотки. Лайкаем активнее.

конкурс настолько интересный среди девушек, что даже решили поучаствовать мои коллеги с регионов. Огромный привет сейчас всем девушкам, кто работает на новом радио в регионах. Вот девушка удалила фотографию, увидела, что работает ведущий на новом радио, а только в каком городе не написала. Давайте продолжать. Если ты работаешь в офисе, скидывай свою фотографию. Сегодня выбираем самую-самую, что ни на есть, офисную тетку. И активнее лайкаем. Там такие тетки.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары. Самые классные форсы. Ты любишь меня?

Минаева, ее «Шоколадка», суперхит на новом. Но пока ты продолжаешь участвовать в нашем конкурсе, напоминаю, если ты работаешь в офисе, я сейчас к девочкам обращаюсь, работаешь в офисе, скидывай свою фотографию в наш чат срочно. Мы выбираем офисную тетку. Согласно той новости, да, помнишь, да, что через 2 года девушка, приходя в офис, становится обычной самой теткой. Вот. Скидывай лайками, выбираем лучшую фотографию. Пока ты все это делаешь, я рассказываю тебе новость про детей и социальные сети. Я офигел. Оказывается, половина родителей в России готовы платить детям за отказ от соцсетей. По словам родителей, их дети... 3 из 4 уже имеют аккаунты в разных соцсетях и активно ими пользуются. При этом девочки активнее мальчиков используют соцсети. Многих родителей пугает тот факт, что их ребенок постоянно находится онлайн. И чтобы сохранить связь с ребенком и снизить негативное влияние соцсетей, многие родители активно борются с ними. Каким способом? Самый популярный, больше половины родителей устраивают скандалы дома. Еще 45% отбирают технику. 38% не выдают больше карманные деньги. И только каждый третий проводит разъяснительные беседы без негативных эмоций. А вот 23% окружают ребенка заботой и стараются больше проводить вместе время. Что из интересного, значит, сейчас рассказываю. 1/4 родителей уже платят ребенку за отказ от соцсетей. Из них каждый третий тратит на это до 5000 в месяц. 29% от 10 до 25 тысяч рублей в месяц платят. Далее, каждая... Да что ж танцует-то все? Мне подложка нужна, иначе я сейчас в тишине усну здесь. Еще раз. Из них каждый третий родитель тратит за отказ от соцсети ребенка 5 тысяч в месяц. 29% от 10 до 25 тысяч в месяц. Каждый пятый родитель от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. А 15% родителей более 25 тысяч рублей в месяц. При этом, еще раз повторяю, 57% родителей, то есть больше половины, просто тупо устраивают детям скандал.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
6: Окей.
5: Подробности на «Окмаркет.ру».
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. Четыре сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
8: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
9: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
8: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
9: Да я и так думаю про зоту.
8: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
10: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
12: Новое радио.
13: Радио.

0: благодарю.
1: Суперновинка от Алекса Лимова «Целый мир» в эфире «Нового». Тем временем давно не было новостей и из мира кофе. Всем кофеманам посвящается. К счастью, уже месяца два, наверное, я таковым не являюсь. Оказывается, кофе официально полезен и для кишечника, и для ментального здоровья. Врачи выяснили, что эспрессо и даже декаф улучшают настроение, снижают тревожность, повышают концентрацию и дают бодрость. У любителей кофе также нашли больше полезных бактерий в кишечнике, которые связаны с хорошим настроением и правильным обменом веществ. Ну, то есть, если перед тобой улыбающийся человек, знаешь, что он просто выпил кофе. При всем при этом напоминаю, что пить кофе во второй половине дня категорически противопоказано. Это все новости к данной минуте. Скоро продолжим.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и

0: Комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Where is my husband? Суперхит в эфире нового. Так, у меня сегодня короткий рабочий день, поэтому уже через 13 минут. Да, через 13 минут встречай в эфире Романа Емельянова и Макса Астахова с двадцаткой лучших треков нового радиочарте «Высшая лига». Уже через 13 минут «Лучшее» прозвучит у нас в эфире. Я прощаюсь, но прощаюсь исключительно для эфира, потому что, напоминаю, номинация на офисную тетку продолжается в наших социальных сетях. В чате до конца этого часа скидывайте свои фотографии. Если к девушкам обращаюсь. Если вы работаете в офисе, скидывайте свои фотографии, лайками выберем самую-самую офисную тетку. Что еще хочу сказать? Последняя, наверное, новость на сегодня от меня, это то, что если тебе все надоело и хочется взять и улететь куда-нибудь, то сегодня улететь на Пхукет из Москвы можно всего за 8000 рублей. В стоимость прямого рейса уже включен багаж. Пу-пу-пу. Ну, а вдруг тебе все надоело, заколебало все и все такое. Сегодня за 8000 на Пхукет можешь лететь. Это все новости всегда на минуте. Встречаю Романа Емельянова, Макса Астахова. Я Вадим Данилин. Обнял, приподнял, до завтра. Ну и в начале следующего часа там же в чате объявлю победительницу и назову ее офисной теткой.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 29 мая дождь, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
4: В «Маяк Металл».
3: А трубы, крепеж и доборные элементы?
4: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
3: Удобно. Все в одном месте получается.
4: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
5: Гамар Джоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсон.

0: Это Высшая Лига, новое радио. Макс Астахов, Роман Емельянов, молодой, начинающий только свой жизненный путь человек на радио и старпер, который 30 лет уже работает в этой индустрии, расскажут вам о самых главных песнях этой недели, ребята.
1: Ну, после этого спича только о как, можно сказать. 20-е место, начнем с него. Артик и Асти, модный поп. Оказалось, именно здесь эта песня на сегодняшней неделе.
0: 40 недель она в хит-параде. Нифига себе, это один из рекордсменов.
1: А есть еще новости, которые, возможно, вас удивят. А возможно, вы знали как инсайдер и раньше меня. Севиль всерьез решила заняться актерским мастерством. Она уже получает первые предложения ролей, но ее команда пока что не соглашается. Ну, видимо, ждут чего-то особенного.
0: Ну, ты понимаешь, там же история какая? Кино — это достаточно трудоемкий и времяемкий процесс. Я думаю, что ребята гастролируют и зарабатывают на этом деньги. А как бы Севиль будет сниматься, а что будут делать музыканты? А гастрольный график, а как все это построить? А уходящая натура? А потом фильм провалится, например, скажут, знаешь, хайп такой, может быть, не самый хороший. Тут если выбирать первую роль, но это нужно попасть прям вот, чтобы прям не Буратино получилось.
1: Ну вот она, собственно, и говорит, что хочет сыграть кого-то в стиле Беллатрисы Лестрендж из Гарри Поттера, потому что ей нравится антигерой. А роль так-то
0: она могла бы из этого, из пятнистого, как Круэл сыграть. Ага, вот и это прям ее, прям яблочко. Артик и Асти, модный поп.
2: 20-е место.

0: Хороший тренд, не нравится мне слово тренд, хорошая мода пошла среди наших музыкантов, артистов на хорошие, добрые, пардон за тавтологию, поступки. Вот мне это нравится. Не когда люди там одинаковые какие-то прически делают или танцуют один и тот же танец под одну и ту же песню, а совершать добрые поступки. Вот это тренд, вот это начало. Певец Джонни подарил гитару мальчику из Петербурга. Понимаешь, он собирал деньги в интернете, вообще на уроки, на гитару, и сначала обратил внимание, так я понимаю, гитарист из команды Джонни на эту историю и предложил ему бесплатный урок. Угу. Ну, а потом уже и сам Джонни написал, говорит: «Привет, Влад, увидел твое видео, хочу подарить тебе гитару. Есть только одна просьба, всегда иди к своей мечте, никогда не теряй веру в себя. Пусть эта гитара станет началом чего-то большего. Играй, ошибайся, пробуй снова, и тогда ты услышишь себя, как всегда мечтал». Красиво?
1: Красиво.
0: Ядрен батон. Джонни, «Эйфория». 19-е.

0: профессия артиста, она же вообще-то супер обманчива. Они вот только на сцену красивые выходят, и кажется, что у них идеальная жизнь.
1: Да, за кулисами в алкоголичке, с мешками под глазами, это конечно.
0: Ну, практически все так и есть. Вот Ася в своих социальных сетях рассказала, в каком состоянии летит с концертом в Югорск, что находится в Ханты-Мансийске. На губе вылезла простуда из плотного графика. Переносится и стукнулась, пока разбирала свои туфли для съемки. Дверью прищемила пальцы, и это пока записывали сниппет.
1: У Чехова был такой персонаж, его называли в пьесе «33 несчастья». Вот, да. Мне кажется, это про нее.
0: Не женщина, а беда.
1: Катастрофа.
0: Но какая работящая. А главное, трек-то как называется? Сильно так.
1: Да, и, кстати, алкоголичка ей тоже пошла.
2: 18 место.

0: ближе, так близко.
1: Высшая лига продолжает движение наверх, и у нас здесь песня, которая 18 недель с нами, Хамали и Акмаль, «О чем ты не спишь по ночам». Ну, кто о чем не спит? В основном люди мечтают, строят планы. Конечно, для молодых, начинающих артистов, ну, все достаточно материально. О чем они мечтают? Они хотят заработать побольше денежек, да, чтобы было побольше подписчиков, чтобы купить квартиру себе или некоторым родителям, да? А вот твоя самая большая покупка в жизни какая была? Самая дорогая, вот прям самая дорогая вещь, которую ты, Макс, купил.
2: Блин, так сразу-то как будто...
1: Ну, шаурму на вокзале не вспоминай.
2: Ну, сноуборд.
1: Сноуборд, да. О, клевый, дорогой, прям настоящий.
2: Да.
1: Потратился,
2: прям
1: да?
2: Прям потратил.
1: Кредит брал?
2: Нет.
1: Ну, молодец, справился сам. А вот Акмаль купил себе тачку. Машина теперь у него есть. Мерседес, серый графит. Он написал, я, кстати, тачку новую себе взял. Вот так, знаешь, так легко написал в соцсети. Улыбаюсь, хожу уже 2 дня, не могу не поделиться. Вот фотка тебе, кстати, вот посмотри.
2: А чтобы я тоже обзавидовался,
1: Тачила,
2: да?
1: Такая, да, шикарная. Но она, кстати, стоит, мне кажется, как квартира как раз приблизительно. Но знаешь, вот ты когда смотришь на эту машину, вот что ты, о чем?
2: Бэтмобиль.
1: Ну, а я, знаешь, о чем думаю. Ты же видишь, она двухместная.
2: Ага.
1: Это, ну, спортивная тачка. Человек не семейный. Человек пока не думает о будущем. Думает только о себе и о понтах. Акмаль, надо брать тачку побольше, чтобы подгузники в багажник помещались. Надувной круг, если на море в Краснодарский край с семьей поедешь. Эх, молодо зелено. Хамали, Акмаль, о чем ты не спишь по ночам?
3: 17 место.
4: О чем?

0: случайно.
1: А на 16 месте у нас сразу новинка. Мишель с песней «На малиновой луне». И, Роман Александрович, вы как-то рассказывали, если я не ошибаюсь, что...
2: Я сразу песню Агутина вспомнил. На малиновой луне. Только там сиреневая была. Ну, слушай, вот так уже заменила слово, и все, оригинальный трек получился.
1: Так это телевизионное правило. Берешь шоу, три компонента меняешь, и это новый формат, никто тебе ничего не предъявит. Вы как-то рассказывали, что коллекционируете фарфоровые статуэтки.
2: Никогда фарфоровые статуэтки не коллекционировал. Я портретные куклы собираю.
1: Точно.
2: Портретные куклы, которые похожи на артистов, музыкантов. Киношные в основном темы. Но для меня сейчас в основном делают вручную. Это уникальные работы. А что про фарфоровые статуэтки? Ну, у меня есть фарфоровые тоже.
1: Да мы просто про коллекционирование. Ну? Я коллекционирую кроссовки, а моя Мишель коллекционирует туфли. Особенно... Ей очень нравятся туфли с цветами. У нее даже какой-то определенный пунктик на эту всю историю есть. Также в ее коллекции есть туфли с пушистыми зайцами, а еще одними фаворитами являются голубые туфли на шпильке. Про них артистка говорит: эти стриптизерские, мои любимые.
2: Супер. Я тебе честно скажу, Макс, я не знаю ни одной женщины, которая бы не коллекционировала туфли.
1: Ну, вы на опыте просто. Это меня еще, может, удивляют такие штуки. Слушаем «На малиновой луне».
3: 16 место.

0: Реклама. Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
3: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 28 мая по 3 июня. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм 149 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-347-95-05.
6: Новое радио. Радио. Радио. Hey!

0: Это «Высшая лига», новое радио. Астах, Емельянов, Филат Фекерос и диджей Грув. Большая, веселая компания. Чем мне нравятся парни? Кстати, не только парни, но и девчонки, потому что Филат Фекерос — это разнополый коллектив. Тем, что они не стремятся выставлять на показ свои какие-то личные истории. Сейчас много людей хайпует. Забеременели, сошлись, разошлись. Фотки. Ой, посмотрите, ручка моего мальчика. Еще многие, знаете, когда выкладывают детей, не показывают лицо очень долго. Ну, не показывай руку и ногу. Зачем ты вообще это выкладываешь? Вообще, зачем? И вот они занимают очень достойную, на мой взгляд, позицию. Говорят, многие артисты за счет личной жизни активно пиарятся в тех же соцсетях, на премиях, красных дорожках, используют в качестве инфоповодов, подвязывая к своему творчеству. Мы же предпочитаем музыку. Пусть так и остается. Это не я говорю, это они говорят. А я говорю, пусть так и остается. Филат Фекерос, диджей Грув. Счастье есть. И нифига не обязательно о нем всем знать.
1: 15 место.

0: вы же по-любому слышали вот эту новость, что Дима и Никита вымирают в России.
1: А, это вы обсуждали.
0: Да, что детей...
1: Это я в соцсетях Нового радио видел.
0: Ну... Абсолютная правда. Детей все реже называют Дмитриями, а девушки все чаще относят их к ред-флагам. Вообще, это имя в рейтинге популярности опустилось аж до 11 места, а с Никитами там вообще полная беда. Но самое интересное, что Максы сейчас на хайпе. Романы тоже чувствуют себя хорошо, но лучше всего, конечно, Алешников.
1: А мне сразу вспоминается вот это вот... Эх, мы перестали называть детей эрастами. Почему? Я называю, когда они к моей машине подходят.
0: А Алешникам хорошо. Им даже песни посвящают.
2: 14 место.

0: страшная новость, дорогие друзья. Если вы стоите, сядьте. Если у вас у приемников дети с вами, уведите их немедленно от приемников. Солистка группы «Винтаж» во время выступления упала со сцены и получила перелом.
1: Вау.
0: Да. Но продолжил концерт. Продолжил, да. Во время выступления в Москве танцовщик закружил солистку группы «Винтаж», из-за чего она потеряла равновесие и упала со сцены. Понимаешь, да? Закружил. Это произошло во время исполнения песни «Свежая вода». Несмотря на сломанный палец, она сломала самое главное для артиста – палец. Из ссадины Плетнева быстро поднялась и продолжил концерт. Перелом, ссадины, но я очень счастлива. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо, написала в своих соцсетях певица. Вообще, она боец, она молодец. А этому бы я бы этому танцору закружил он. Бабушке 80 скоро, а он ее... Ай, ладно, «Винтаж», «Малахит».
2: 13-е место.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой
2: пойду? Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Да я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
6: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
2: да.
6: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
7: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
8: Реклама.
0: Новое радио представляет.
8: Это лето. Твой шанс заявить о себе.
0: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Дэнни! Да! Катастрофа!
13: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
13: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июля.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига. Астахов здесь, Емельянов на месте, и мы дошли практически до экватора. У нас 12 место, а на нем у нас Немига с треком «Довольно». Группа Немига продолжает делать все то, что так не любит Роман Саныч. Выпускать клипы, которые сгенерированы искусственным интеллектом.
1: Лентяи и бездари, но...
0: Еще они дают вторую жизнь своим трекам и делают из них ремиксы. А Карина...
1: Новые придумать не могут, и вот и делают, но...
0: Карина — это солистка группы, еще и помогает слушателям с блогом. Она вот недавно расписала...
1: О, она блог начала вести, молодец, в 26-м году.
0: Она расписала миллион тем, на которые можно снять видосы, и помогает своим слушателям. Получается, она и швед, и жнец, и на дуде, и грец.
2: 12-е.

0: Оказывается, певица «Елка», которая дальше нас с вами ожидает в нашем чарте, изменила строчки одной песни. Была такая строка: «Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте». А теперь она поет: «Завтра в 7.22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте». Решила убрать она украинский аэропорт из композиции. Ну, знаете, все-таки, на мой взгляд, ну, может быть, так и не стоит. Хотя, знаешь, самое прикольное, ведь я первый человек, который услышал эту песню, когда она еще даже на радио не встала, когда не появилась, да, мне ее принесли, и я как-то сразу с нее не кайфанул сначала, да, не прочувствовал. Ну, бывает такое. И первое, что я сказал, ну, вы знаете, вот это вот, особенно вот это, 7.22 в Борисполе. Итак, замените на Шереметьево, и будет хит, сказал я. Видишь, прошли годы, они до этого доперли. Елка, проще.
1: 11 место.

0: Экватор высшей лиги. Последний танец от Сергея Лазарева. Это у нас 10 место. Сергей Лазарев продолжает снимать контент своей командой. В прошлый раз он угрожал своим танцорам из-за песни «Валера». Угу. В этот же раз коллектив спросили, с каким животным ассоциируется артист. Итак, варианты, которые назвали музыканты. Выхухоль, лемур, енот, собака, сурикат. Да и кто-то сказал, что это Сергей просто животное. Сам Сергей думал, что он ассоциируется с каким-то добрым животным и в целом не прогадал. Рот участников произносил «выхухоль», ну а в глазах была видна
1: «доброта». Да, да, да, и буквы «на». Слушай, я хочу сказать, что он действительно доброе животное. Он тут выступил, как я понимаю, бесплатно в Нижнем Новгороде на выпускном. Приперся прямо в школу на выпускной. У него что-то отменилось, какой-то концерт, и что-то там люди обратились в интернете. И вот как Джонни гитару подарил, он просто приперся неожиданно в выпускной. Представляешь, какой молодец. А между прочим, моя дочка записала песню с певицей Зарой про выпускные. Расходятся по ТикТоку пипец. Пипец просто как. Вообще, уже в школах поют хоры. Называется «Спасибо учителям». Ребят, послушайте. На мой взгляд, действительно самая крутая песня про выпускные, которая появлялась в последние годы. Сергей Лазарев, «Последний танец».
2: 10 место.
3: Давай станцуем вместе этот последний.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в пятницу 29 мая дождь, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новое радио. Радио.

0: Высшая лига, новое радио. С вами Астахов, Емельянов и диджей Смэш, который на одной из платформ возглавил рейтинг ностальгических хитов россиян. Ну, правда, платформа в основном кино посвящена. Я так понимаю, что там людей, пользователей, которые звук слушают, так немного. Ну, что-то вот, видимо, они пытаются тоже влезть в эту стримовую бизнесовую тему и как-то регулярно публикуют какие-то свои эти рейтинги. Так вот, среди ностальгических песен на первом месте оказался диджей Смэш с песней «Я волна». Да. Также там группа «Пропаганда» на втором месте «Мело», диджей «Диви Стрит» и «Люси дороже золота» 2006 года.
1: О, я помню.
0: Помнишь, да? Я уже забыл эту песню. Ничего себе. Николай Носков — это здорово. И Сергей Шнуров с песней «Свобода». Вообще, как набор. Мухи, мед и гвозди. Диджей Смэш, «Бэмби».
2: Девятое место.

0: Последняя неделя лета, а это значит, что во всех школах сейчас последние звонки. Мэри Гу тоже ударилась в ностальгию и рассказала, что у нее есть один единственный одноклассник, с которым она продолжает хоть как-то общаться. О школе у нее теплые воспоминания, но вернуться назад, конечно, бы не хотелось. Там не разделяли ее музыкальные интересы. Учителям было сложно поверить, что девчонка из маленького городка станет большой артисткой. А у нас, между прочим, большая артистка аж на 8-м месте. Песня «Заново».
1: 8-е место.

0: Высшая лига, едем дальше. Знаешь, Макс, чем мне нравится Зиверт?
1: А чем же?
0: Да многим. Она мне нравится многим, в частности тем, что она ничего с собой с точки зрения пластической хирургии не делает. Вот остается такой, какая она есть. И, кстати, делает это осознанно. Она объяснила, что боится переборщить с операциями и лишиться живой мимики. Ой, это моя отличительная черта. Я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла. Вот, но она не говорит, что вообще вот никогда и ничего и никогда, но вот никакой сейчас даже особой косметикой я не пользуюсь, у меня нет ни одного укола красоты. Вот, Макс, у тебя есть укол красоты?
2: Ни одного.
0: А это, кстати, Зиверт. Видно, что у тебя укола красоты нет, между прочим. И мне очень нравится позиция Зиверт, потому что, ну, сейчас вот столько однотипных, вот, знаешь, вот для меня есть такой типаж жена рэпера.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите.
0: Я вообще не понимаю, как они их не перепутывают, когда с концерта домой уходят.
1: Может, и перепутывают.
0: А может, и перепутывают. Зиверт, га.
3: 7 место.

0: Лирик — это артист, который может себе позволить на неделе запереться на студии и вообще ничего не упускать в социальной сети. Поэтому мне пришлось словить его на мероприятии и поболтать с ним. Говорят, если не можешь победить зло, то возглавь его. В одно время я рассказал, как Кирилл в социальных сетях соревновался с искусственным интеллектом и даже победил его. Однако сейчас артист говорит, что это отличный инструмент, и они вместе с ним смотрят в одну сторону. Интересно, он сам к этому пришел или все-таки трек Шаде?
1: Ой, первый шаг к резиновой женщине. Потом, знаешь, с искусственным интеллектом вечером киношку посмотреть собрал. Ты как вообще вечер провел, Лирик? Да я киношку смотрел. А с кем? С искусственным интеллектом. Лирик, кассеты.
2: Шестое место.

0: дальше у нас Иван Дмитриенко, или, попросту говоря, Ваня, как мы его все называем, с которым произошла удивительная история в Ростове. У него должен был быть концерт. Он на этот концерт ехал. Ехал на машине. На электромобиле, между прочим, да. И вот этот электромобиль сломался. Что делать? Иван выскочил на дорогу, давай размахивать руками. Остановились сердобольные ростовчане и ростовчанки. Семья. Случайная машина. И они согласились помочь. Изменили свой маршрут. Довезли его до концертного зала. В благодарность он пригласил всю семью на концерт и со сцены назвал их добрыми людьми Ростова-на-Дону. Вот так вот. Шанс встретить на дороге голосующего Дмитриенко никогда не равен нулю. Ваня, ртуть.
1: Пятое место.

0: Тут у нас в чарте песня Мари Крамбрери поднимается все выше. Сейчас она на 4-м месте. А муж Мари, Дава, рассказал про проект, который он готовит уже целых 2 года. И мир, между прочим, его скоро увидит. Звучит даже зловеще. Оказывается, это полнометражный мультфильм от Давы. Недавно они закончили этап звукозаписи. Сама же Мари записала саундтрек к этому произведению и озвучила одного из персонажей.
1: Ну, молодцы.
0: О чем этот мультик? Что за роли? Пока что непонятно.
1: Ну, теперь точно можно сказать, глядя на Даву, что он в мультфильмах снимался, да?
0: Факты.
2: 4-е место.

0: добрались до пьедестала почета. Как всегда, вначале вручаем бронзовые награды нашего чарта, и их получает Holy Flame Tanu. 15 недель в чарте и по-прежнему близко к вершине. Интересный вопрос, который задали ему в одном интервью. Последний трек, который ты включишь, если начнется конец света. Знаешь, что он ответил? Шейла, извините, мой французский, «Папа те плюль куп». Знаешь, что это за песня?
1: Нет.
0: Я полез, я думал, ну это какая-то не папа, а папа, извините, если уж про французский. Во французском, Макс, ударение всегда на последнем слоге. Так вот, я полез, и это оказался трек 63-го года, 1963 года. Песня очень прикольная. А давайте фрагментик послушаем, ребят.

0: И знаешь, что мне понравилось? Мне понравилось, что человек, который занимается современной популярной музыкой, находится в теме истории этой самой музыки, чего очень часто и очень много современным ребятам, которые занимаются творчеством, не хватает. Какое-то даже не то, что образование, а самообразование и понимание, откуда что пошло. И, кстати, песня «Под конец света» действительно подходит, но поскольку не конец света, мы ее целиком и не стали слушать. Поэтому послушаем Колли Флейм, песню «Тону».
1: Третье место.

0: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новое радио. Радио.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Высшая лига, Макс Астахов, Роман Емельянов и у нас серебро. Беовульф с песней «Феникс». А я вот на самом деле даже не знаю, как я пропустил, но оказывается, аллея славы со своими звездами есть не только в Голливуде. Беовульф недавно прилетела с концертами в Краснодар, и ее имя увековечили на местной аллее славы. Там она соседствует с Нью и Амерчиком. Не зря говорят, если есть на свете рай, это Краснодарский рай.
1: Ну, это такие имена, такие люди, голливудское, это просто совсем не то.
0: Не то.
2: Второе.

0: Ну вот мы и добрались до самой вершины чарта. И по-прежнему, как и неделю назад, на ней находится наш друг Матвей Мельников. Мод с песней «Намек на нас». Мы уже сегодня обсуждали перелом пальца Анны Плетневой.
1: Да.
0: А жена Мота тоже сломала тебе ногу.
1: Ну, это новый тренд?
0: Да, наверное. Они друг за другом повторяют. Но для нее-то это трагедия. Она же танцовщица.
1: А, ну да.
0: Аня-то певица. Нет, она, конечно, активно движется по сцене и танцует очень много. Но все-таки может сесть на табуреточку, если что, и подарить всем свои хиты. А это же танцует в основном. Говорит, все, 3 недели, нельзя даже наступать на ногу. Дома сидит жена 3 недели. Представляешь, как Матвею сейчас тяжело? Давай пошлем ему.
1: Лучи добра.
0: Лучи добра. Мот, держись. Намек на нас.
2: Первое место. Я не зелен.

0: Это была высшая лига, дорогие друзья. Вот такая двадцаточка. Через неделю все будет как-то совсем по-другому. И это все зависит от вас. Напомню, что мы собираем информацию из всех возможных источников. Проводим маркетинговые исследования, смотрим ваши голоса, ваши комментарии, смотрим, как песни располагаются на стриминговых ресурсах. И из этого всего варится вот этот хит-парад благодаря нашему музыкальному директору Екатерине Худошиной. Вот, я все сказал. Ты будешь прощаться со всеми? Или что, скажут, вот Емельян говорит. Молодежь не дает сказать, еще бы он начальник, может, уволит, может, зарплату понизить. Ну, давай уже, давай. Итак, я уже пошел. Все, до свидания.
1: Если вы слушаете нас в четверг, то впереди вас ждут невероятные выходные. Ну, а если уже воскресенье, то сил вам перед новым рабочим днем. Роман Емельянов, Макс Астахов. Догоняю. Пока.

0: На закате рабочего дня Ava Max, Loving Myself. Привет, привет, Дмитрий Лапиков у микрофона с этой минуты. И впереди у нас веселый вечер без Эвиленда. Да, Эви прекрасно отдыхает себе в Стамбуле, поэтому буду отдуваться снова я один, но что-нибудь да придумаем. Токсичный четверг обычно по плану. Знаете, столько накопилось, поэтому я думаю, мы не будем его отменять, а наоборот, как раз поболтаем и перемоем всем кости, но это чуть позже. Пока что суперхиты и суперновинки. Впереди по плану много всего, но вот в ближайшее время услышим Рахима и Нюшу.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новое радио «Чарт».
5: Смотри каждую пятницу в 17:00
3: на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс», секретные звездные гости. «Лолита», Юрий Лоза, Татьяна Буланова, Айова, Дмитрий Журавлев,

0: Сироткин, Тося Чайкина, Крем-Сода, Эй-Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новые стадионные шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
6: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
5: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
14: Радио. Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 10 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Ну что, поздравляю. Рабочий день закончился, и время отдыхать. Эвиленда сегодня не будет снова, зато я, Дмитрий Лапиков, работаю, и поэтому будем обсуждать все самое токсичное. Токсичный четверг мы не отменяем, он по плану. Какая тема, расскажу чуть позже. Наслаждайся.

Ну что, вы готовы к токсичному четвергу? Я просто заряжен по максимуму, потому что... Ой, сил моих нет. Ровно неделю назад, когда Эви еще была здесь, мы снова обсуждали все это, вот как кости всем промывали, перемывали. И у меня тогда была сборка шкафа. Прям отложенная, не по моей вине. Рассказываю, в общем. Ситуация следующая. Заказал шкаф. Мне его собрали, изготовили, все супер, все хорошо. Мы договорились о том, что приедет сначала доставка, потом сборщик. Все отлично, на словах. На деле оказалось следующее. Началось все не так вот с первого пункта. Привезти мне шкаф должны были, я попросил, после 7 вечера. Мне звонят вечером за день до и говорят, а можно завтра в 8 утра? Я думаю, это что за время такое? 8 утра, я спать хочу. Тем более мне, кстати, надо было после на эфир. Ну, надо было бы выспаться по-хорошему. Ой, ну, пожалуйста, пожалуйста, мы к вам первым поедем, давайте закинем, там быстро все 5 минут. Хорошо, ладно, договорились. Я пошел навстречу, мне привезли это в 8 утра. Все, сборщик через 3 или 4 дня только. Ну, окей, за те деньги, которые стоит шкаф, можно было бы и побыстрее его собирать. Ну да ладно, значит, приходит сборщик, когда нужно, открывает коробки и в первой же обнаруживает, что цоколь, то есть дно шкафа, одно одного размера, а другое другого. И все, и собирать шкаф он не может. Меня вот так вот всю. Я начинаю злиться, ну да ладно, успокаиваемся, выдыхаем, со мной связываться, а нет, или я связываюсь, или со мной связываться, не помню. В общем, говорят, что надо детали изготовить заново, потом мы вам привезем, потом сборщик, потом то все, 5-10, подождите неделю. Я говорю, как так? Одну деталь, один цоколь, и у меня еще неделю шкафа не будет? Не подходит мне. В итоге мы сторговались спустя несколько там часов или пару дней о том, что мне вот во вторник на этой неделе все привезут, все сделают, и с утра деталь, и вечером сборщик, и все было бы здорово. Причем за это время передо мной ни разу не извинились. Что вот, вы понимаете, у меня накипело, у меня, я не могу, у меня прямо... В общем, ну, токсичный четверг, ничего не скажешь. Так вот, значит, мне привезли, все собрали, и сборщик в самом конце говорит, у вас здесь одна полка, она должна крепиться, а не просто ложиться на крепление, а она у вас ложится. Полка не та. Я говорю, отлично, спасибо большое. В итоге, он говорит, я передам информацию, все-все-все, с вами свяжутся, и надо будет просто сделать новую полку, потом привезут, потом установим или сами установите. Я говорю, ну, допустим. А я просто принципиально, мне вообще не проблема весь шкаф собрать. Но деньги уплочены, поэтому извините меня. В общем, проходит, значит, наступает следующий день, то есть вчера. Я вечером звоню сам. Мне говорят, да-да-да, Дмитрий, свяжемся с вами обязательно, все в процессе, сегодня, чтобы вы понимали, это было час назад, то есть прошел опять почти весь рабочий день, я звоню, и мне знаете, что говорят? Завтра обязательно с вами свяжемся, ну деталь надо изготовить, та-та-та, то есть и сроков никаких нет. Компания косячит по производству шкафов постоянно, 2 недели подряд. Передо мной только извинились один раз, и то, ну, типа, я выпросил. Это что вообще такое? Поэтому вот такая долгая предыстория. Сегодня токсичный четверг, значит, нужно обсудить сервисы, которые тебе каким-либо образом насолили, также не выполняли свои обязательства, я не знаю, такси, доставки, сборка, что угодно. В общем, может быть, ты сам косячил, как потом исправлял, ну, если ты работаешь в таком сервисе. Ну, а так, что было, какие вот, ну, как тебя довели, вот что, я не знаю, вот прям что ты, может быть, сатанел, не привезли, запороли, сломали. У меня как-то отец переезжал, я помню, давным-давно, еще рассказывал. Значит, все супер, ремонт сделали, была огромная плазма «Пионер», для тех, кто в курсе, для тех, кто помнит. И, в общем, эту плазму «Пионер», она стояла до конца, до самого последнего, запакованная, красивая. И знаете что, когда ремонт завершился, он поставил ее, открывает, а там дыра. Кто разбил, непонятно. На кого винить и валить, непонятно.

А вы что, хотите, чтобы я ругаться начал? Где сообщение? В соцсеть самолетиком заходим прямо сейчас. Там кружок есть. Да, там не красотка Эви. Да, там я. Ну, во-первых, там шутка есть российская в начале. Я знаю, вам всем они нравятся. Это первое. Второе. Оставляйте свои комментарии, чтобы я их потом почитал. Мне будет интересно, вот там пишут про операторов связи. Вот, кстати, их в тот же просто черный список тех, кто нас постоянно доводит. Сегодня токсичный четверг, мы обсуждаем отвратительные сервисы. Кто и как в последнее время тебя просто выводил из себя и по какой причине. Заходи и пиши обязательно. Ну, а у меня новостей особо нет. Я сейчас что-нибудь изучу. В четверг какой-то все заняты, все в работе. В Москве вон 8-бальные пробки. Но, оказывается, каждый четвертый москвич готов подарить ребенку квартиру за отказ от соцсетей. Кроме того, за отказ от интернета детям обещают, например, первую машину. Некоторые семьи готовы платить даже до 25 штук в месяц, чтобы подростки меньше сидели в телефонах. А как вам, кстати, старый добрый способ? А, кстати, а можно говорить об этом в эфире, или это будет... Короче, ремня бы. Вот я не знаю, меня просто в детстве... Ну, компьютер у меня был час в день. И все. Ну, поиграть, чтобы. Остальное, вот, сиди, учись, книги читай и так далее. Какие? Вот если мне родители так сказали, я не знаю, 25 тысяч рублей в месяц. Это моя когда-то зарплата, я помню. Я очень радовался этому. В общем, ладно, заходи в наши соцсети, пиши комментарии. Погнали дальше слушать музыку.

0: Реклама.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Слива круглая красная. 199,99 за килограмм. Скидка 37%. С 28 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
1: С вами Анет Сай.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Новое радио.

Кстати, трек, который будет звучать в ближайший месяц лета, я думаю, часто, потому что вот последние звонки отгремели, а выпускные-то еще нет, и вот он всегда, мне кажется, есть. Вот сколько, на скольких выпускных не был, там постоянно. И пользуется спросом. Айова, улыбайся. Короче, сегодня, кстати, день пограничника. Поздравляю всех причастных. А также день пофигиста. Но как быть пофигистом, если токсичный четверг? И вот об этом-то мы сейчас и поговорим. То, что тебя доводит, то, что тебя выводит, просто и аж зубы скрипят. Сервисы. Такси. Доставки, сборщики мебели, вот и в том числе в этот адовый список попадают операторы связи, которые, например, вот пишут, списывают деньги и дополнительные гигабайты интернета. Объяснили тем, что я использовала 80 гигов за 20 дней. Расшифровка показала, что я пользуюсь скайпом. В 2026 году скайпа уже нет. Перешла в итоге на другого оператора. Так, компания по производству дверей. Косячили на каждом этапе. Замерщик неправильно замерил. Доставка не ту дверь привезла. Монтажник дверь поставил не той стороной. Так еще и наличники привезли кривые. И забрали переделывать. Жду полтора месяца наличники. В итоге так и не изменились. Вот что-то мне напоминает, Оль, эту ситуацию. Эта ситуация мою со шкафом. И все это еще не забываем, что стоит-то прилично. Ладно бы, вот дверь 5 рублей, доставка 5 рублей, сборка 5 рублей и все. Угу, конечно, не тут-то было. Так, была ситуация с Яндекс.Маркетом, который 4 дня вез холодильника. Два раза курьер приезжал в рандомное время, заранее не предупредив. А ждать 10-15 минут я не буду, так как есть другие заказы. Доставка у них стоит с 10 утра до 11 вечера. Должен сидеть, ждать чудо, когда они привезут. Плевали они на то, что человек может работать или еще какие свои дела. В итоге кое-как привезли на 4-й день без каких-либо извинений и чего-либо. А вот, кстати, с доставкой того же шкафа моего. Вот все, у меня одна тема, от которой у меня горит, просто полыхает. Сборщик, значит, мне звонит за день до, ну, на предыдущий день, получается, вот на следующий он должен приехать собрать. Короче, вот вечером он мне звонит и говорит: слушай, а я завтра не приеду, у меня другие заказы еще есть, я не успею. Я говорю: как так? Он говорит: ну вот так. И все, на этом разговор закончился. Он говорит: ну я передам информацию. В итоге опять проходит вот полдня, мне никто не звонит, и говорят потом: ой, ну нет, я звоню сам. Мне говорят: да нет, приедет обязательно. Он со мной связывается еще через час, говорит: я вам за час позвоню. Мы договаривались на 5:30. Он мне в итоге звонит в 6 вечера, что-то типа того, или в 5:30, и говорит: ну я через час приеду. И приехал в итоге к 6:30. Почему нельзя было сказать об этом сразу с утра или вечером до этого, непонятно. Так, оператор связи, еще раз: не подключаем подписки без вашего ведома, и 3 раза подключали, ругалась долго. Так, сервис ресторанов. Пришли в ресторан, первое, что спросили, что принести, попросила просто воды, так как было сильно душно. В общем, воду принесла другая официантка через 20 минут. Притом уже принесли чай, пирожные, и их уже ели. Вот рестораны — отдельная история. Я не понимаю, когда вы приходите, например, вдвоем, допустим, да даже если один, просто пообедать, и ты заказываешь, например, какую-нибудь закуску, ну, там, батат, картошку фри, допустим, потом суп и второе, назовем это так, и тебе приносят, типа, горячее, потом батат, и потом суп третьим, в обратном порядке, это же не так естся. И ты говоришь: а что за фигня? И тебе говорят: ну, извините. Или, например, приносят первое блюдо горячее, а вторую — твоя закуска, которую ты хотел до этого чуть-чуть разогнаться, приносят через 20 минут. И ты должен что, сидеть? Горячее ждать, пока оно остынет, и не есть его? Или съесть, и потом тебе эта закуска нафиг не нужна? Вот что это такое? Короче, сегодня обсуждаем. У меня, правда, я копил очень много негативной энергии, поэтому прошу прощения всех, кто хотел веселья. Постараюсь. Музыкой скрасим это, потому что, ну, надо обсудить. В общем, в соцсети с самолетиком есть кружок, пиши туда еще больше комментариев. И надо, вот знаешь, чтобы люди знали, с чем можно столкнуться, кто у нас недобросовестный. Вот это мы и выясняем. Ну а тебе отличного вечера, где бы ты ни находился.

0: А сегодня еще знаете, какой праздник? День рождения майонеза. Всех любителей поздравляю. В общем, обсуждаем сегодня сервисы. Кто, как, чем тебе насолил, это я просто тебе напоминаю. Ну и тем, кто в пробках, желаю бы быстрее добраться домой, потому что, как минимум, в Москве происходит какой-то трэш. 8 баллов, непонятно, вроде дождя нет, снега нет, что такое, и не пятница еще. В общем, ладно, слушаем суперхиты и наслаждаемся.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Дэнни! Да! Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
8: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня.
10: 6+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
14: Муз-ТВ приглашает.
15: 6 июня.
14: Москва.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ 2026.
15: Движение.
14: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.

список тех, кого мы сегодня хейтим, вошли, конечно же, сервисы ЖКХ, которые свои обязанности не выполняют в срок, вот пишут нам в чате. Поразил один магазин мебели. В марте пришла покупать напольную лампу, сказали, ждите ее до июня. Март-июнь, да, считаем. Ну, а то, что в магазине не продали лампы, это же не диван, это так их менеджер организовал работу. Стыд? Все еще жду. Так, в список тех, кого мы сегодня также осуждаем, вошли и автосервисы. Была такая ситуация. Приехал поменять правый привод подвески. Купил детали, привез машину. Я им говорю, нужно посмотреть машину. А они такие, мы посмотрим, и че? Все-таки как-то договорились. Загнал машину и началось. Через 3 часа звонят и говорят, вам нужно еще купить это и то, и другое, 5-10. Машину забрал только через неделю и отдал прилично денег. Больше туда ни ногой. Вот, кстати, про автосервисы я неоднократно слышал. У меня знакомые ездят, например, доливать свое масло сами, покупают его, заходят в сервис, там можно это сделать, получить разрешение, дадут каску, жилет, вроде бы что ты находишься на месте, где производят работы, официально. И остатки масла, ну, например, ты 2 канистры этих купил, остатки забирают себе, потому что иначе, оказывается, в автосервисах все это сливают и потом перепродают. Да, такие тоже случаи бывают, понимаете? Вот я был не в курсе. То есть, ну, конечно, все это такое себе. Так, еще про автосервис. Заказала стойку стабилизатора в машину, 2 штуки, левую, правую. В одной была стойка, во второй коробке была коробка, в ней моторчик стеклоочистителя на Toyota Camry. У меня Fiat вообще. Сдала назад, 2-й год жду решения. Деньги невеликие, естественно, забила, но осадок остался. На ВБ кроссы брал 2 пары, 1 вернул, но там перепутали, и те, что я забрал, отметили как возврат, а те, что я вернул, типа забрал. Разница в 1000. Заявка в работе уже 3 года. Говорят, их в порядке очереди рассматривают. Ой, конечно. В общем, если ты не понял, о чем идет речь, мы сегодня обсуждаем сервисы. Любые рестораны, доставки, сборщики мебели, сборщики чего угодно, клининг, может быть. В общем, ты вот за что-то заплатил деньги, а они накосячили, еще не извинились перед тобой. И вот что, какая ситуация была, как решилась, злой ты был или нет, или вообще спокойно с этим всем, потому что у меня просто эпопея моя со шкафом, я прям не могу, меня прям вот так вот всю, и что за эпопея, я напомню чуть-чуть позже, поэтому ты заходи в нашу соцсеть самолетиком, в комментарии под последним кружком пиши сообщение, мне нужно больше историй, желательно кринжовых, ну а в следующем часе я обещаю, я забыл просто. Мы пообщаемся в прямом эфире. Так что, если что, 8-495-232-1632. Это наш номер телефона прямого эфира. Заранее тебе записал, чтобы потом не было вопросов. И поболтаем. Готовь истории. Особенно москвичи, которые прямо сейчас стоят в 8-бальных пробках. Я вам, конечно, сочувствую, но пишите еще больше.

0: 11 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Эвиленда сегодня нет, но токсичный четверг-то в самом разгаре, а поэтому время обсудить, кто и как косячит среди сервисов. Это делаем мы в наших соцсетях и будем делать в прямом эфире. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного вечера, где бы ты ни находился, в пробках, дома. В общем, делай громче и будь с нами.

0: Настало время промывать всем кости голосом. Не только я буду болтать в эфире. Вы меня, кстати, спрашивали. А, знаете, как в том видосе? Да кто тебя вообще спрашивал? Кому ты нужен? Короче, история с моим шкафом. Почему вообще сегодня токсичный четверг и обсуждаем сервисы? История со шкафом, моя вот эта эпопея на две недели, с тем, что мне сначала переносили сроки, вот это вот все. Мне его собрали, все хорошо, кроме одного. Полка не та стоит. И полку уже два дня не могут просто согласовать, чтобы ее отправили там на производство, сделали, и мне все поменяли. Но... конечно, такое себе. В общем, какие истории были у тебя? Кто тебя доводил? Какие сервисы? Рестораны, связь, я не знаю, автосервисы, что-то еще? Надо рассказать и прямо сейчас дозвониться в эфир. Давай, 8, код Москвы 495-232-1632. Кто первый набрал, тот молодец. Пообщаемся, расскажешь, кто тебя довел, что произошло и как ситуация разрешилась. Хотя бы извинились или нет. А если предложили моральную компенсацию, во что я, конечно, не очень сильно верю, то вообще замечательно. Номер прямого эфира 8-495-232-1632. В Москве 8-бальные пробки, поэтому те, кто стоят сейчас, например, на трешке по 2 часа, ну, звоните, не стесняйтесь, давайте расскажете, поболтаем, кто косячник. Мы сильно их пиарить не будем, потому что черный пиар тоже пиар, но вот хорошенько так... прописочить, что называется, это святое дело. Итак, только трубки не бросайте, а то вы что боитесь-то? Я не кусаюсь. Ну что? Не понимаю. Так, нет, сбросили. Ну что вы боитесь-то, правда, ей-богу. Звоните, давайте. 8-495-232-1632. А то вот сразу первое, что вы слышите, да, что трубку берут, и все, и сразу надо сбросить. Ничего такого в этом нет, это не страшно. Привет, как зовут тебя? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло. Ну вот что такое? Причем себя очень хорошо слышал, а товарища нашего нет. Ну да ладно. Давайте, давайте, давайте, давайте. Не бойтесь, не стесняйтесь. Что такого в этом? Я вот помню в детстве, мне так хотелось попасть в прямой эфир на радио, но никто трубки не брал. Привет, как зовут тебя? Привет, как зовут тебя? Вот я опять себя очень хорошо слышал, а человека нет. Оп, и сбросил. Ну вы слышали, да, сами все. Да, понятно. Так, ладно, пока почитаю сообщение, которое вы пишете, если... Ой, ладно, ладно, ладно, ладно, и звонились, началось. Так, тут и про кондитерскую написали, и про покупку машин, оп, интересно. Так, привет, как зовут тебя?
2: Меня, Александр.
0: Саш, у тебя кто косячил из сервисов каких-нибудь, не знаю, может, доставку еды заказывал, что-нибудь было такое?
2: Нет, ну косячили в основном сервисы по автомобилям.
0: Так, что было? Расскажи коротко, только давай. Я понимаю, что если вдруг захочется матом ругнуться, не надо.
2: Не-не-не, я слушаю ваше радио, поэтому матом не буду ругаться.
0: Так, давай, коротко историю, как тебе досаждали автосервисы и какие были косяки у них?
2: Приезжаю я на автосервис, у меня автомобиль Kia, я не знаю, можно говорить, нельзя, а они мне говорят... А со своими запчастями нельзя. Как быть? А я приехал готовый, заряженный.
0: И в итоге что было? Послал их или пришлось идти на их условия?
2: Ну вот первое, что вы сказали.
0: Вот и правильно сделал. Вот это потому что, ну а в смысле? Так вопрос не решается. Ладно, окей. Автосервисы, кстати, я так понимаю, тоже очень частые косячники. Привет, как зовут тебя?
3: Привет.
0: А зовут тебя как?
3: Елена.
0: А меня Дима, очень приятно. Лен, кто косячил из сервисов у тебя? Расскажи, пожалуйста.
3: Ну, косячила, конечно, и доставка, и таксисты, но на самом деле я всегда с большим уважением к людям данных сервисов и профессий, потому что труд-то, в общем-то, не очень легкий.
0: Так, ты вообще не вписываешься в мою сегодняшнюю концепцию злости и токсичности, но я с тобой согласен.
3: Прости, пожалуйста, я капельку меда.
0: Давай, в мою бочку дегтя.
3: Да, и мой попугай вот мне поддакивает тут. Дело в том, что привозили, да, бывало, в связи с моим заказом продуктов, чужой пакет. Ну, я как честный, воспитанный человек, конечно, сразу писала в чат, что курьер может вернуться и забрать. Ну, как правило, мне его оставляли, было приятно, поэтому... Ко всем службам, да, бывают косяки, бывают не очень лояльные клиентам люди, но на самом деле труд тяжелый, я с уважением.
0: Ну, это да, смотри, ну а бывало же такое, что ты, например, приходишь, и тебе начинают откровенно хамить, хотя предпосылок к этому не было, и ты себя уважительно вела. Как вот в такой ситуации ты себя ведешь?
3: С высоты, так сказать, прожитых лет и опыта я стараюсь уже свои нервы на это не тратить, просто глубоко дышать и...
0: Вот и правильно, Лен, попугаю привет, а он, кстати, говорит у тебя?
3: Да, Анатолий, он разговаривает.
0: А Анатолий нам может что-нибудь сказать?
3: Толя, иди сюда. Толя в образе.
0: Толя неразговорчивый сегодня, да?
3: Да, да.
0: Ну ладно, мы поверим, что у Лены есть разговорчивый... А?
3: Еще хочу сказать, прости, пожалуйста, обожаю новое радио, обожаю всех ведущих, никого не слушаю, и ты круто тоже ведешь по вечерам даже без Эви. Любовь.
0: Ой, спасибо, Леночка, большое тебе. Жаль, конечно, что Толя с нами не пообщался, но мне очень приятно. В общем, рассказывайте вы свои истории, я вижу звонки, все. Вот вы как обычно, когда я прошу звонить, трубки бросаете, как только в эфире слышите кого-то другого... Я тоже хочу. Ну, все, закончился. У меня выход 6 минут. Саш Титов опять скажет, что такое? Хотя вчера не сказал. Может, он не слушает. Ладно, не об этом сейчас речь. Заходите в наши соцсети и пишите свои истории о тех, кто косячил, кто вас доводил и вообще вот какие-то такие. Сегодня токсичный четверг, и я не могу нарушать эту традицию, сложившуюся на новом радио.

0: Ладно, разбавим сегодняшний токсичный эфир другими хорошими новостями. Московский таксист помог спасти умирающую собаку. Человек получил срочный заказ. Пассажирка просила как можно быстрее отвезти ее с собакой в ветклинику. Шпиц задыхался, и водитель понял, что счет идет на минуты, и вместо 30 доехал за 18. Драгоценное время помогло спасти собаке жизнь. Ветеринары диагностировали у нее коллапс трахеи. История, естественно, разошлась по соцсетям, хотя таких, я думаю, что подвигов множество, которых мы просто не знаем. В итоге водителю хотели скинуться на возможные штрафы, но вот он отказался, сказав, что это просто отличный пример. И действительно, понимаете, хоть мы сегодня и обсуждаем косяки сервисов, все-таки, правда, и у курьеров тяжелая работа, и у сборщиков тоже, и зачастую это люди, которые просто делают свою работу, а вот менеджеры, кто-нибудь еще, ну, то есть не всегда они виноваты. Поэтому вот немножечко хорошего. Дальше, как обычно в этот четверг, заходи в наши соцсети, пиши свои истории, ну и продолжаем. Скоро вернусь.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик. Yo.
2: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Новое радио.

Новость вечера. У россиян украли одну сосиску. Вы представляете? Оказывается, я просто сосиски не ем и не в курсе. В пачках было по 8 штук, а теперь кладут 7. И вес снизился с 460 до 410 граммов. При этом цена-то осталась прежней. И вот, ладно, там, да, молоко по 900 миллилитров. Это мы уже давно к этому привыкли. Но еще и сосиски. Ну, вообще, ни стыда, ни совести. Обсуждаем сегодня в этот токсичный четверг. Хоть и Эвиленда нет, напомню, Эвелина отдыхает в Стамбуле, прекрасно проводит время, а вот я, Дмитрий Лапиков, здесь за старшего отдуваюсь, потому что вообще не должен работать вечером, ну да ладно. Мы люди, понимающие все и готовые поболтать в эфире. Так, что у нас тут происходит в соцсетях? Пишите вы свои истории, значит, купил в начале 2000-х систему 6.1 фирмы ББК или ВВК, ББК, наверное, сабвуфер, 5 колонок и, соответственно, декодер, через который все включилось. Доволен был как слон, соседи, соответственно, тоже. Отработав полгода, декодер приказал долго жить. Обратившись в официальный центр, мужики посмеялись, которые ремонтеры, и сказали, что это надолго. Прождав примерно 3 месяца по договору, начал общаться с Москвой по поводу ремонта, так и не добившись ремонта, даже козлом по телефону обозвали. Пригрозил Роспотребнадзором, сделали кое-как, хватило на месяц, после этого отдал в обычный сервис, сделали за 3 дня, и после этого работал долгие года, пока не продал. А сервис официальный, вспоминаю до сих пор, дело было в Твери. Вот, кстати, вопрос, да, а почему официалы, неважно, будь то ремонт там телефонов, автомобиля, всегда работают так плохо? Но я вот не слышал истории, ну или знаете так, из 5 историй 3 точно со знаком минус, чтобы вот все говорили, ой, официалы мне так хорошо все сделали, еще и денег мало взяли. Так нет же, берут втридорога и делают плохо, и неважно, говорю, что. Но это, конечно, вот истории, я такой люблю. Так, история про кондитерскую. Заказала торт на день рождения, дочери 5 лет, очень долго выбирала первый юбилей у ребенка. Внесла предоплату, отметили заказ, подписали число и время, которым заказ должен быть готов. Отправила мужа в назначенное время. Звонит, говорит, нет торта. Я хватаю такси, лечу в кондитерскую. Продавец говорит, нет никакого торта, вчера приходила женщина и перенесла заказ. Упс. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Дома ждут гости, стол почти накрыт, а у меня нет моего заказанного торта. Спрашиваю, как так? Женщина что, номер телефона моего назвала, номер заказа или показала чек с предоплатой? Нет ничего. Как они там что-то перенесли, я не знаю. Но была в бешенстве. Прошло 13 лет, а я помню, и меня также это бесит. Но это безответственность. Это безответственность и... История про торты тоже очень часто мне попадаются какие-нибудь рилсы, где заказывали одно, пришло другое в итоге. Я только что смотрел, мне как будто бы в интернет нашла эта история. Турагенты. Турагенты, которые кидают людей. Девушки съездили в отпуск на 2 дня, прилетели на Мальдивы, и оказалось, что у них ничего не оплачено. Просто турагент кинул их на 400 там или сколько, 300 тысяч рублей. Вы понимаете? Это же ужас. Это ужас. А сервисам просто не нужны деньги или халтурят, отказываясь от услуг, забирая деньги, потому что выбор-то всегда есть. Обращаясь к конкурентам, так им и надо. Сужусь с автосалоном китайских машин. За 2,5 года в новой машине сломалась. Итак, загибаем пальцы. Коробка передач, протекла крыша, сломались парктроники, АБС, сайлентблоки. А они говорят, что такого? Это же незначительные поломки. Детали ждем месяцами. В итоге машина Амода C5. Жень, а в итоге результат это есть? Чинят или не чинят? Интересно. Полгода ждал запчасть по гарантии официального дилера на «Ладу Гранту». Ноль результата. Стоило написать в поддержку «АвтоВАЗа». Сделали в течение недели. Слушай, Рафаэль, можно сделать же все быстро? Можно? А зачем? Но мы прекрасно знаем этот вот ответ. Так, ладно. Историй еще больше жду в нашей соцсети с самолетиком. Я думаю, ты прекрасно знаешь, где это. Там кружок, там вначале российская шутка. Вы же все их любите. Почему ее никто не оценил? Почему реакции так мало? Я вот, понимаете, конечно, не Эвелина, но ругаться могу начать. Поэтому давайте, пишите обязательно свои истории и звоните. Звоните 8-495-232-1632. Скоро поболтаем, обещаю.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, УГРН 102-540-29-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.

0: Написали нам в чат монтажники натяжных потолков, которые делают все четко и в срок. А к чему это все ведут они? Значит, чаще косячат менеджеры, замерщики, которые потом... сначала наобещают стрекорба, а ты потом расхлебываешь. Ну, слушайте, так можно на своих коллег переваливать и по-другому. Не знаю, короче. А вот менеджеры, например, скажут, да это монтажники у нас. Криворукие, не с того места у них. Так же тоже может быть? Может быть. Еще история. Покупали душевую кабину, начали сборку, взял в руки дверцу стеклянную, поднимая, в руках взрывается закаленное стекло, все в стекле попало в глаз, слава богу, не глубоко и порезался. Поехали возвращать деньги. Не верили, что взорвалось в руках. Несколько раз звонили, сказали, что максимум дадут новую дверь. Я не согласился. В итоге вернули полную стоимость душевой, но осадочек остался, мягко говоря, осадочек. Я, кстати, вот интересно, ни разу не слышал, чтобы все-таки кто-то дошел до суда из-за каких-то косяков компании. Ну да ладно, давайте финальные звонки по номеру телефона 8-495-232-1632 в прямом эфире прямо сейчас с тобой пообщаемся, расскажешь свою историю, желательно не самую приятную, связанную с сервисами доставки, сборки, автосервисы, рестораны, все что угодно. Вот такие вот. Очень ждем, очень хотим, очень надо, очень интересно. А все почему? Потому что сегодня токсичный четверг, и хоть Эвиленда нет, то я-то здесь, а потому надо нам с тобой пообщаться. Так, если что, я вот еще раз говорю, трубки не бросаем, не надо этого делать. 8, код Москвы, 495-232-1632. Вот мне иногда кажется, я наизусть этот номер знаю, но как будто бы забываю и говорю не то. Так, привет, как зовут тебя?
1: Михаил.
0: Миш, у тебя были какие-нибудь истории, после которых аж зубы скрипели, как тебя выбесило? Или ты человек спокойный?
1: Есть у меня такая ситуация. В общем, у нас тут на районе есть хлебный магазин такой интересный. Ну, хлеб вкусный, и альтернатив рядом вообще нету. Я прихожу, говорю, дайте булку хлеба, и начинается. Дайте, а не хотите ли булочку с картошкой, с капустой? И вообще, и вот каждый раз хочется, дай просто хлеба, и все. Вот и нагрубить не хочется. Ну, женщина очень такая настойчивая. И ходить уже не хочется туда. Вот такая вот ситуация.
0: А тебе еще, наверное, как назло попадается всегда ее смена. Или она работает 24/7?
1: Она, походу, там...
0: живет.
1: Как хозяйка, она работает там постоянно. Раньше были девочки молодые, они дали хлеба и все, молча. А это ж постоянно.
0: Так, а понимаешь, значит, ну, тут надо по-другому. Это, наверное, ее бизнес. А как продавать-то? А сейчас-то, в 26-м году, тяжело. И что, ты все, ты перестал ходить туда?
1: Нет, я хожу, я постоянно после работы с плохим настроением, и понимаешь, она вот хочет все продать тебе,
0: Слушай, а давай мы, знаешь, как сделаем по-другому. Ты в следующий раз, и ты потом расскажи, как это было. Приди. Ну, во-первых, либо, купи, либо, если деньги тратить не хочешь, сделай ей комплимент просто, чтобы она отвлеклась. Вот женщины, они на это ведутся. Вот просто скажи, я не знаю, вот вы выглядите сегодня прекрасно, и все. Она забудет, она скажет тебе спасибо, а ты быстренько хлеб свой бах и убежал.
1: Я нашел выход. Я туда прихожу, у меня под расчет 50 рублей, я ей кладу, она говорит, вам что-нибудь еще? Говорит, ну если хватит еще на что-нибудь, давайте.
0: И ты такой еще карманы выворачиваешь, да, как в это, в карикатурах, и они пустые абсолютно. И такой, все, у меня ничего больше нет.
1: Полтинник я держу сюда при себе.
0: Понятно. Ладно, но это неплохо. Меня, кстати, так из спортзала одного девушка-менеджер, она еще звонит и говорит очень сексуальным голосом, и она все прям подбивает меня купить абонемент. И я просто заходил посмотреть. Я уже когда занимался в этом зале, они сделали ремонт, я хотел посмотреть, как обновилось все. Она прям на меня напала, держала в сексуально-спортивном страхе, я бы даже сказал. И сегодня звонила мне и говорила, Дмитрий, есть выгодное предложение, я думаю, блин. Ну, не знаю. предложение, от которого сложно отказаться. Все, последнюю историю прямо сейчас. 8495-232-1632. Короткую, пожалуйста. Расскажите, кто и как вас выбесил. Либо я почитаю сообщение из наших соцсетей, если что-то новое написали. А у меня нормально ничего не грузит. Ну и ладно. В общем, тогда на этом мы с тобой и закругляемся. Я имею в виду с токсичным четвергом. А то и так было много историй, много негатива. Но я... Ладно, я не могу отказать себе в удовольствии. Надеюсь, это будет шикарная история. Привет, как зовут тебя?
2: Привет, Антон.
0: Антон, коротко, кто, только без мат, пожалуйста, кто тебя за последнее время выбесил и почему? Из сервисов каких-нибудь?
2: Я хотел как раз сказать, что никто не звонит, не пишет, не говорит, что до суда заходил. Я хотел сказать, что я со всеми сужусь. Чуть что не то покупаю, либо что-то не то продают, я сразу подаю в суд. 10 пишу претензию, значит, 10 дней, если на претензию деньги не возвращают, товар не меняют, подаю в суд, высуживаю деньги. Ну и, в принципе, примерно вот как-то так.
0: А моральные компенсации какие-то или вот что-то такое тебе возвращают? Ты на этом зарабатываешь ты еще?
2: Нет, я это не зарабатываю, просто, как говорится, когда продавцы или исполнители услуг продают, ну я просто юрист, как бы, поэтому. Поэтому город называть не буду.
0: Я понял тебя. Короче, ты держишься тоже в страхе. А скажи, пожалуйста, ты от этого получаешь удовольствие просто как потребитель или в том числе как профессионал?
2: Тут, как сказать, тут и практика нарабатывается определенная, раз. Во-вторых, я считаю, это все-таки должно влиять на продавцов и исполнителей услуг, так как должны понимать, что есть люди, просто обычные люди, которые не знают законов, а есть люди, профессионалы, которые знают. Так продавцы у нас, но если ты пойдешь, купишь чайник, да, и он у тебя будет там, ну, плохо работать, придешь в магазин сдавать, тебе будет там весь мозг есть, чтобы не вернуть деньги за этот чайник, да. Я иду как бы другим путем, через бумаги, через претензии, ну и все-таки, может быть, каким-то образом когда-то продавцы придут к тому, что нужно всех людей ставить одинаково, не надо, что если он пришел и приехал из района, откуда-то ничего не знает, не умеет, и давай-ка его тут на бабки разводить. Я считаю, такого быть не должно. Поэтому немножко пусть вот он. Не дают этим, ну, доплачивают другим, значит, немножко. Примерно так.
0: Вот он, наш юрист Робин Гуд. Я понял, правильно, правильно. Нужно иногда прищучить, чтобы, знаешь, не расслаблялись. Ну что, мои хорошие, на этом тогда и будем прощаться. Вот, все, у нас полный комплект историй собрался для того, чтобы завершить этот токсичный четверг. А все потому, что Эви нет, пришлось вывозить самому. Я надеюсь, с этим справился. Дмитрий Лапиков был у микрофона. Надолго не прощаюсь, но по традиции, тоже, которая сложилось, хоть мне это и немножко странно говорить. Всех целую в правую щеку, в левую щеку. Как там она говорит? Тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Вот. Ну и все. Услышимся в следующем часе.
3: Новое на новом.
4: Всем привет. Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

обещал. И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.

Оставь покойный, я был последним, да, подонком отогрелым. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Я увидел, что сегодня еще и день брюнеток. Вообще, сегодня тут прям набор праздников шикарный. А еще завтра пятница. Надеюсь, твой четверг рабочим перестал быть. Если что, то побыстрее с этим заканчиваем. Мы, как обычно, поддержим суперхитами и суперновинками. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и наш вечер продолжается совместный.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый. Турбо-чих. Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Ваня же недавно такой трогательный подарок ей совершил, а? Такое найдешь в интернете. Ладно, движемся дальше до конца этого часа. Моя Мишель Гаэсос Бразерс, Дмитрий Лапиков здесь за старшего в этот четверг. И я желаю тебе просто хорошего настроения. Отдыхай.
1: Новое радио.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Интересная новость попалась мне на глаза. Почти каждый второй зумер, а это 48%, считает интернет-торговлю самым подходящим вариантом для первого бизнеса. Но главный тормоз – не конкуренция и не страх потерять деньги. 72% просто не понимают, с чего начать. Такие дела. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного четверга.

0: Дима Билан уже не первый раз за этот вечер, работав на этот раз Dreams. Новость, значит, свежая, актуальная подъехала. В России начали массово сокращать HR-специалистов. Все началось с того, что девушка одна выложила пост, говорит, увольняюсь с должности HR. Сегодня на мое место открыли вакансию, 200 откликов за 6 часов. И все, кто откликаются, говорят о том, что их просто сократили оптимизация, и компании отдают работу на аутсорс или нейросетям. И вот с одной стороны, HR-ов мы все не любим. Ну, объективно, как и риэлторов. Но, а если нейросеть будет в роли HR-а, какова вероятность, что на работу возьмут? Может, там вообще, там же человеческого фактора даже нет. Не на что рассчитывать, просто бездушная машина. Что думаешь? Пиши в наши соцсети, ну а мы продолжаем.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Легенда Минелли, по-другому ее не назвать. Работа «Рам-пам-пам», когда она была популярна? Пару-тройку лет назад, но до сих пор звучит как будто бы очень даже неплохо. Особенно для вечера четверга. До конца этого часа услышим Нюшу и Мари Краймбрери. Девчонки у нас закроют его. А начнем, как обычно, следующий с суперхитов и суперновинок. Дмитрий Лапиков у микрофона. Желаю тебе четверга, а может быть уже пятницы, хорошей, легкой и продуктивной.

0: 2 ночи в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Мне что-то так спать захотелось, вы себе не представляете. Ну ладно, взбодримся сейчас вместе с помощью суперхитов и суперновинок. Конечно же, как обычно, начнем с Немиги. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного вечера четверга или ночи пятницы. Неважно, где ты находишься, главное просто делай громче.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Зависимость у меня уже от нового радио. Сколько времени я работаю здесь по вечерам? Вторая неделя пошла. Четверг. И завтра мы с тобой еще услышимся в это же время. Дмитрий Лапиков за старшего был. Прощаюсь, обнимаю. Доброй ночи желаю. И на связи. До завтра. Пока.
1: Как тебе живется без сердца?

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алёшенька» на новом радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Новое радио.